0: реклама. Хочешь не просто учиться музыке, а выйти на настоящую сцену? Школа музыки Threefold Bass приглашает на вокал, гитару, барабаны, клавиши и бас-гитару. Преподаватели – действующие музыканты. Threefold Bass. Парижской коммуны 44.
1: Ищите детский сад для ребенка? Хобби Виль ведет набор в группы. Сейчас действует предложение. Неделя адаптации бесплатно. Подробности, сроки и условия акции уточните у администратора. В программе присмотр и уход, занятия с логопедом, английский язык, хореография и осмотр педиатра. Также возможна оплата средствами материнского капитала в соответствии с действующим законодательством. И открыта запись на групповые занятия для детей, которые пока не посещают детский сад. Хобби Виль. Краснодарская, 40/4. 217-83-33.
2: Свежий фермерский урожай, домашние сыры, деликатесы и все для вашего дачного отдыха. Продуктовый базар в Сибири с 16 по 19 июля. Каждый день розыгрыш призов. МВДЦ Сибирь, авиаторов 19.00+.
3: Распаковка, эх, распаковочка, акция на имплантацию.
4: А в стоматологии Яковлева акция на импланты Медентика.
5: Выгодно. Импланты от бренда Штрауман по цене корейских.
4: Всего 35 тысяч рублей.
5: Скидка целых 11 840 рублей. И КТ-снимки в подарок.
4: В стоматологии Яковлева. Звоните 215-3070. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция продлится с 1 июня по 31 августа 2026 года.
6: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.

0: Реклама.
1: Как сэкономить на покупке запчастей для иномарок? Автомаркет «Навигатор». Скидки до 50% на запчасти. Приезжай на Белинского, 3 и сэкономь на ремонте.
2: Дорогая, понимаешь, смета на баню, она немного выросла. Раза в 3.
3: Понятно.
1: С банями от «Алео» цена зафиксирована в договоре и отпуск спасен. «Алео. Бани Сибири». 258-2080.
4: Любите готовить на природе? Вам в «Тандыр Амфора». «Тандыр Амфора». Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского, 112. Сайт tandyramfora.rf.
5: Кумтиге Инструмент объявляет щедрый сезон с подарками от немецкого производителя Фубак. Генераторы и компрессоры, мотопомпы и садовая техника, сварочное и камнерезное оборудование. Высокое качество, отличный результат. Покупай инструменты и оборудование Фубак и получай подарок. Ждем вас в магазинах Кумтиге Инструмент. Адреса и подробности акции на сайте kumtige.rf. Доверьте свою работу Фубак. Результат гарантирован.
6: В сети «Губернские аптеки» только по карте здоровых привычек «Успей купить». Цитрин 30 таблеток за 199 рублей. Мизим Форте 20 таблеток за 79 рублей. Нурофен Форте 12 таблеток за 89 рублей. И спрей Снуп всего за 99 рублей. Торопитесь!
7: Акция действует до 31 июля 2026 года. Подробности уточните у сотрудников аптеки. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. АО «Губернские аптеки». УГРН 118-246-875-90.

0: Арт-бетоне.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Арт-бетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-76-96.
3: Помните, ипотека раньше была доступной. Это снова реально. В районе Юдинский. Для всех. Юдинский – это 142 гектара продуманного пространства. Экология, современные планировки, школы, детские сады и новые дороги. Смотрите в будущее уверенно. Живите в Юдинском. Отдел продаж 274-97-97.
4: Проектная декларация на наш случай от Бонгбочаре. СЗ «Универсалской». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Программа предназначена для детей старше 16 лет. Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Красноярск FM.
1: Мы же поднимали вопрос по поводу электричек и гибридов, которые заряжаются под землей, да?
2: Да.
1: Тут с 1 июня как бы вышли поправочки, если кто не обращал внимания. Мне вот интересно, есть ли кто-то из наших радиослушателей, как у вас там управляющие компании? Поставили они вам противопожарные перегородки, наоборот запретили ставить там перезаряжаться и так далее. Вот этот вопрос интересен, потому что сейчас на рынке, особенно в крупных городах, по поводу электрических автомобилей и заряжаемых гибридов, реально куча-куча всяких терок идет. Типа, у кого-то успели, кому-то управляющие еще пока ничего не выписали, кого-то уже в паркинге не пускают. Ну, то есть, вот реально, как бы ситуация какая-то патовая, и что будет происходить с этими гибридами и электричками на вторичном рынке в связи с тем, что новые поправки по пожарной безопасности идут. Вот тут непонятно пока. Пока снижения спроса нет, но вопросики есть уже.
3: А у нас есть вопрос, пока вы дозваниваетесь по номеру 320-0600, зачитаем вопрос из наших социальных сетей. А что можете сказать насчет Subaru R2? Как по проходимости? Люблю ездить по бездорожью, и выдержит ли машина грязь, лес и горы?
2: Это, судя по всему,
1: что такое Subaru R2? Ты видела вообще?
3: Я нет, не видела.
1: Да, да, я уважаю людей за юмор. Вот прям сильно люблю. И по поводу модели R2 могу сказать так. Вот я эту машину вдвоем с товарищем перепарковывал вручную. То есть мы ее приподнимали и переставляли. Да, это как бы чисто такой вот городской вариант для тех, кому не интересна Toyota IQ, для тех, кому не интересна, там, я не знаю, смартовая тема. Может быть, хочется что-то такое, вот прямо, чтобы и от бюджета голова закачалась, ну и от суперпроходимости тоже. Вот тогда берем Subaru. Да, это известная раллийная история. Ну, а если отбросить юмор, это просто маленькая машинка для города, которая, как мы говорим, дышит вокруг заправки, там, заправляешь раз в месяц. Но при этом она свои функции исправно выполняет. Внешне, конечно, ну, такой себе агрегат, мягко говоря. Ну, и о прошлом Subaru даже вспоминать не надо. Давай дальше.
2: Итак, следующий вопрос. Александр, Mitsubishi Outlander с завода шли 18-е диски. Сейчас хочу поставить что-то побольше. Что порекомендуете?
1: Усмотреть, во-первых, что подходит вам по заводским показателям, по вылету, по размеру максимально возможному. Если вам интересно ставить уже низкопрофиль, да, пожалуйста, я видел людей, которые на 20-ки переходят. Но только там придется и распиливать кое-какие вещи, убирать локеры и смотреть внимательно, что у вас будет ступичными подшипниками. Раз. Потом смотреть, что у вас будет в целом по подвеске. И надо быть очень внимательным и аккуратным, потому что как только переходишь на изоленту, это профиль ниже 45-го, вот здесь как бы возникает самое основное, сколько покрышек в год ты поменяешь, прежде чем поймешь, что этот выставочный вариант вообще как бы не для наших дорог. Да, когда у тебя изначально заводом-изготовителем диски 20+, тогда это все смотрится очень борзо, классно. У меня вот на одной из машин есть такая резинка, но настолько она жесткая, настолько аккуратно приходится в некоторых моментах с ней обращаться, что, честно, я вот сейчас пересел на машину с полугрязевой резиной, я вообще не думаю о том, как, чего, где, какие кочки, ямы. Больше думаешь о том, пролезешь ты или не пролезешь. Поэтому, наверное, я бы все-таки ограничился заводскими настройками, смотрел бы внимательно, в каком сейчас состоянии подвеска, может, ее и добивать не стоит, оставить как есть. Ну, и цена вопроса, потому что цена этих дисков, этой резины и так далее вылетит в очень кругленькую сумму. Давай дальше.
2: Итак, есть, да, еще один вопрос по поводу капиталки или замены движка. Kia Spectra.
1: Ну, как, вот, я быстренько скажу.
2: Kia Spectra.
1: Давайте так, какой бы это ни был автомобиль, вы все равно будете принимать решение, исходя из двух вводных. Чтобы отремонтировать двигатель, его надо разобрать, дефектовать. Это дополнительная работа. И стоимость самого агрегата, который можно купить, например, на вторичке с пробегом, где-нибудь там на разборках, посмотреть контрактные и так далее. Спектра вариант недорогой. Это не турбовые, там, тонкостенки какие-то, серьезные проблемные моторы и так далее. Я думаю, что найти нужно будет на вторичке, посмотреть, поменять один на другой. По факту получалось дешевле, чем найти руки, кучу косяков потом исправить, откапиталить, дефектовать там и многие-многие другие вещи. Поэтому, если бы вот меня эта проблема коснулась конкретно со спектра, я бы искал на вторичке вторичном рынке мотор и переставлял бы просто. Благодарим всех наших слушателей за внимание. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
4: Все, кто за рулем, не забывайте смотреть на дорогу.

0: Эхэй, всем доброе утро. Завтрак чемпионов. Замечательнейший. Я, Всеволод Бельмасов, вот так вот скромно и потихонечку вот себя как-то пытаюсь подмотивировать, потому что Юлия Майнгард еще не будет примерно около полутора недель. Действительно, она уехала в отпуск, но с вами я провожу эти дни и стараюсь делать так, чтобы вы чувствовали мое тепло. Но и иногда информацию на правах рекламы могу сделать достаточно так нетривиально и легко. Например, про автораздачу во вкусной точке. Во-первых, работают они круглосуточно. Во-вторых, есть там и пирожки, и бургеры. И, да, кстати, даже при заказе среднего или большого кофе выдают уникальный стикер за 1 рубль. И, пожалуйста, вам и комбо от Олеси Иванченко с тройным фрешем. Помимо всего, и комбо Юрия Стоянова с сырным картофелем и беконом. В общем, покупаешь, голосуешь рублем и копишь баллы в приложении. Подробности и бонусы, актуальные предложения в приложении «Вкусный. 6+». Ну, как вам, понравилось? Тогда заезжайте.
1: Радио Красноярск FM.

0: Реклама.
1: Центр управления. Мы в парилке. Температура в норме.
2: Вижу в иллюминатор. Сосед косит газон. Потрясающий вид.
3: Ваша личная вселенная. Панорамные бани «Линзы» от «Алео». «Алео. Бани Сибири». 258-2080.
4: Планируете отпуск? Проверьте свои счета. Неоплаченный взнос за капитальный ремонт – это официальный долг, который может стать причиной запрета на выезд за границу. Не рискуйте своим отдыхом. Погасите задолженность до 20 числа на официальном сайте fondkr24.ru. Региональный фонд капитального ремонта. Ваш спокойный отпуск начинается с оплаченного счета.
5: Без возрастных ограничений.
6: Пока город только просыпается, вы уже в пути. Захватите кофе и что-нибудь к завтраку во «Вкусной точка». Круглосуточная автораздача в Красноярске уже работает. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
7: Лето, город, будни. Скучно? Как бы не так. Бункер 919. Заряжай семью или друзей. Нацеливайся на яркие впечатления. А со скидками это вообще огонь. 10% в будни до 15 часов на индивидуальные программы. 15% в день рождения. Подробно по телефону 2919. Крупнейший стрелковый клуб в Сибири. Два филиала. Ломоносова 70, строение 6 и вторая Брянская 4.
8: Сайт bunker919.ru.
9: Пункт металла за углом. Все сдаю в металлолом. Поварешки, ложки, кружки. Соберу все безделушки. Открывашки, крышки, вилки для картофеля до вилки. Телевизор, холодильник, даже сдам туда будильник. Таймыр Торнет принимает весь цветной металл в любых объемах по выгодной цене.
10: Звони 272-66-00.
9: Приедем сами, погрузим и вывезем. Или привози металл на Эвазовск.

0: Мы держим вас в курсе
1: важнейших событий.
0: Новости на Красноярск ФМ.
2: Здравствуйте. Россия адаптировалась к условиям СВО и может позволить себе продолжить боевые действия. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью швейцарскому изданию World Watch. По его словам, страна приспособилась к новым реалиям экономически и организационно. Об этом пишет «Коммерсант». С начала года в Красноярске произошло почти 500 ДТП с участием электросамокатов. Чаще всего водители опрокидывались. Таких случаев насчитали около 230. Еще 60 раз самокатчики сбивали пешеходов, а 55 происшествий пришлось на столкновение между самими средствами. Об этом пишет Ньюслаб. В Забайкальском крае 21-летний мужчина переоделся в полицейскую форму, чтобы без очереди заправиться на АЗС. Однако блат продлился недолго. Настоящие силовики задержали лжесотрудника. Выяснилось, что форму он купил через интернет. На него составили протокол за незаконное ношение полицейской одежды и обязали заплатить штраф. Об этом пишет Борус. Минцифра опровергла информацию о планах введения платы за зарубежный интернет-трафик. Замглавы ведомства Иван Лебедев заявил, что этот вопрос не рассматривается. Ранее в конце марта появлялись сообщения о возможном введении платы за превышение лимита международного трафика в 15 гигабайт. В конце мая источники РБК сообщали о вероятной отсрочке этого решения до выборов в Госдуму. Однако теперь регулятор официально опровергает само намерение. Об этом пишет Борус. Этим летом канатную дорогу на Николаевской сопке в Красноярске не запустят. Открытие, запланированное на 13 июля, перенесено из-за предписания Енисейского управления Ростехнадзора, продлившего сроки обязательных технических работ для обеспечения безопасности. Таким образом, летом покататься на ней не получится. Об этом пишет «Проспект Мира». И о валюте: доллар 76.12, евро 86.90. Наталья Мальцева, служба информации.
3: Какой чудесный день! Чудесный день.
4: Климат-контроль
5: на 96,2 FM.
6: После небольшой рекламы.
7: Трещины, брак, срыв сроков, дорогое удовольствие. Красбетон – бетон, который выдерживает и нагрузку, и проверку временем. 28 лет на рынке, собственная лаборатория и автопарк. Ваша уверенность в каждом кубометре. Звоните 232-55-55. Сайт красбетон.ру. Нам доверяют.
6: В среду 8 июля в нашем городе переменная облачность, осадков не ожидается, ветер от 3 до 7 метров в секунду, температура воздуха ночью плюс 17, плюс 19, днем до плюс 24.
8: Новая музыка в секретной фонотеке.

0: Красноярске 8.00.
1: Реклама.
2: Доходность депозитов снижается. Самое время вложить деньги в актив, который сохранит капитал и позволит получать доход от аренды. Микрорайон Чижи. Осталось всего 7 готовых коммерческих помещений. Стильный дизайн и чистовая отделка. Можно сразу приступать к работе. Только в июле бонус до 500 000 рублей за покупку офиса в Чижах. Пусть ваши деньги работают на вас. Подробности 205-15-15 или на сайте arban.ru. Дома сданы.
3: Бонжор.
4: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
5: Hello.
6: Привет,
7: Радио Красноярск FM 96.2.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
0: .04 в Красноярске. Всем доброе утро. Сева Бельмасов на связи вместе с вами. Завтрак чемпионов. Ну, ладно, завтрак чемпиона пока что так. Почему уже, вы спросите, где Юля Майнгард? Куда ты ее дел? Да никуда не девал. Милая моя замечательная коллега полетела, поехала отдыхать. Поэтому кто мы такие, чтобы ей запрещать? Действительно, пускай отдохнет, наберется сил. Ну, а мы вместе с вами начинаем и продолжаем, собственно, это утро. И я думаю, что правильно будет сделать какие-то небольшие ответвления к праздникам, да, которые у нас сегодня происходят в мире, в России, вообще в принципе. Первый праздник – это День семьи, любви и верности. Ну, всех поздравляю, абсолютно всех семьянинов. Да, самое главное, помните, что жена всегда права. Дальше. День обнаруженных заначек. А, пожалуйста. Причем, скорее всего, день обнаруженных заначек с женой, да, тоже. Такая забавная история. Самое время достать, может быть, зимние куртки, посмотреть какие-то карманы, в которые давно вы не заглядывали, желательно в свои, и найти там что-то очень приятное. И, кстати, у меня этот день начался еще вчера. Я вчера забрал паспорт и увидел, что там у меня есть денежка. Как же было приятно. Всемирный день борьбы с аллергией. Да, вот, сейчас я смотрю по Гисметео, да, тут показывает немножко о том, как же сильно сегодня пыльца расходится по Красноярску. Ну, действительно, уже достаточно все приятнее, нежели чем в начале лета. Поэтому, действительно, можно бороться с аллергией. У нас, кстати, не так давно была в гостях замечательная аллерголог, и подсказала она множество способов, как это можно делать. Ну, первый способ – это просто сходить к ней. Да. День общения со Вселенной. А вот тут, пожалуйста, посерьезнее, да, что-то уже. Вот эти вот ретриты, когда обнимают деревья, да. В общем, какой праздник праздновать сегодня вам, да, вот такая немножко масло-масляная тавтология, выбирайте сами, ну, а выбрать песню я уже оставлю право за собой, тем более, что дальше Коля Фанк вместе с Hurts, классно, понравится вам.

0: Реклама.
1: На связи база. 124-й прием. Начинаем миссию масла. Точка. Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Задача – выбрать моторное масло и расходники. Провести бесплатную замену. Как принял? База. Я 124-й. Принял. На позиции. Цель наблюдаю. 50 плюс брендов масел. Вижу скидки. Качество подтверждаю. Запрашиваю добро на замену на точке. Даю добро. Замена производится бесплатно.
2: Автомаркет «Навигатор» на Белинского 3. Навигатор 124.ру. Миссия выполнима.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
4: Любите готовить на природе? Вам в «Тандыр Амфора». «Тандыр Амфора». Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского, 112. Сайт tandyramfora.rf.
5: Кумтиге Инструмент объявляет щедрый сезон с подарками от немецкого производителя Фубак. Генераторы и компрессоры, мотопомпы и садовая техника, сварочное и камнерезное оборудование. Высокое качество, отличный результат. Покупай инструменты и оборудование Фубак и получай подарок. Ждем вас в магазинах Кумтиге Инструмент. Адреса и подробности акции на сайте kumtigay.rf. Доверьте свою работу Фубак. Результат гарантирован.
6: Помните, ипотека раньше была доступной. Это снова реально. В районе Юдинский. Для всех. Юдинский – это 142 гектара продуманного пространства. Экология, современные планировки, школы, детские сады и новые дороги. Смотрите в будущее уверенно. Живите в Юдинском. Отдел продаж 274-97-97.
7: Проектная декларация на наш случай от Бомбочаре. СЗ Универсалской. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Ищите детский сад для ребенка? Хоббивиль ведет набор в группы. Сейчас действует предложение. Неделя адаптации бесплатно. Подробности, сроки и условия акции уточните у администратора. В программе присмотр и уход, занятия с логопедом, английский язык, хореография и осмотр педиатра. Также возможна оплата средствами материнского капитала в соответствии с действующим законодательством. И открыта запись на групповые занятия для детей, которые пока не посещают детский сад. Хоббивиль. Краснодарская, 40/4. 217-83-33.
9: Свежий фермерский урожай, домашние сыры, деликатесы и все для вашего дачного отдыха. Продуктовый базар в Сибири с 16 по 19 июля. Каждый день розыгрыш призов. МВДЦ Сибирь, авиаторов 19.0+.
10: Распаковка, эх, распаковочка, акция на имплантацию.
11: А в стоматологии Яковлева акция на импланты Медентика.
12: Выгодно. Импланты от бренда Штрауман по цене корейских.
11: Всего 35 тысяч рублей.
12: Скидка целых 11 840 рублей. И КТ-снимки в подарок.
11: В стоматологии Яковлева. Звоните 215-3070. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция продлится с 1 июня по 31 августа 2026 года.
13: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Всем доброе утро, 8.15 и завтрак чемпионов. Сева Бельмасов на связи. Мозг достигает своего пика не в 20 лет, как раньше считалось. Не знаю, кем считалось, но оказалось, что достигает он своего пика между 55 и 60 годами. Представляете, австралийские специалисты выяснили, видите, у меня еще мозг не достиг своего пика, выяснили, что рабочая память и скорость реакции действительно лучше развиты у человека в 20-25 лет. Но это лишь один показатель. Физический объем человеческого мозга начинает уменьшаться после 30, однако развитые нейронные связи компенсируют это. Например, навык считывания эмоций других людей достигает максимума к 45 годам, а математические способности к 50. Вы понимаете, да, что разум, он не деградирует, а затачивается под более конкретные задачи, да? Поэтому, действительно, ученые подытожили все правильно, сделали это чудесно и беспрекословно. Мы кто такие, чтобы не согласиться с ними? Конечно же, мы согласны. Позвольте на правах ученого по рекламе немножко расскажу вам, да, про вкусную историю, про вкусная точка. Это информация на правах рекламы. Если усталость в начале дня, то, скорее всего, вы просто не позавтракали, да? Прямо сейчас можете заехать на любую абсолютно локацию вкусная точка. Автораздача работает круглосуточно. Авиаторов, партизан, железняка, Красрап. Просто сворачивайте во вкусная точка. Они и сделают вам бодрящий эспрессо-тоник, гранат, бамбл, кофе. И к нему горячий пирожок, лесные ягоды, да. И вообще, в принципе, можно просто большой кофе взять или средний. За него еще и уникальный стикер дадут за 1 рубль. Если хотите основательно позавтракать, то почему бы не взять комбо Алисы Иванченко или Юрия Стоянова. Тут выбор за вами. В общем-то, подробности, бонусы, актуальные предложения в приложении «Вкусная точка» 6+.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Половина десятого прямо сейчас. Ну что, друзья, я думаю, что те, кто остались, вы самые стойкие, самые наши почетные радиослушатели. Да, действительно, были перебои со светом. И, в общем-то, надеюсь, что вы не сильно это заметили и ощутили. Но музыка скрасила этот момент ожидания. Действительно, было приятно. Ну, а дальше у нас новости от меня, от Сева Бельмасова, если вы забыли. За последние 50 лет уровень тестостерона у мужчин снизился более чем в 2 раза. Это выяснили ученые на научной конференции в Лондоне, между прочим. С 1972 года по 2019 год уровень тестостерона упал на 54%. В среднем это снижение составляет чуть более 1% за год. Представляете, да? После 2000 года падение ускорилось. В ходе работы объединили результаты 6 долговременных исследований. Каждое проходило в 3 этапа. Всего изучили данные 118 тысяч мужчин из разных стран абсолютно. Там и Израиль, и США, и Бразилия, Финляндия, Дания. Ну, действительно, основная причина такого падения – это современный образ жизни. Но на мужское здоровье он влияет негативно. Помимо всего, еще и еда, и сидящая работа, и бытовая химия. Так, ну что, я, получается, надо мне как-то привстать со стула уже и начинать вести эфиры стоя. И эти выводы подтверждают исследования 2020 года. Тогда ученые изучили результаты анализов 1/4 населения страны от 13 лет до 80. Данные очень похожи, поэтому действительно надо нам что-то предпринимать. Если скорость снижения не изменится, то к 80-му году показания достигнут критической отметки. Но как можно повысить тестостерон? Да, это точно спорт, это зал. Это спортзал. Да. Ну и, кстати, может быть, какая-то классная музыка точно нам поможет в том, чтобы вместе насладиться и как минимум дофаминчика набрать.
3: Радио. Красноярск FM.

0: Реклама.
1: Нужно проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией. А перекапывать все это долго и создает массу неудобств. Решение есть. Компания «Стройсибирь» выполняет бестраншейную прокладку труб методом КНП. Мы сохраним ваш ландшафт и асфальт в целости. Работаем по всему Красноярскому краю с физическими и юридическими лицами. «Стройсибирь». Звоните 242-33-64. Подробности на сайте «стройсибирьгнб.рф».
2: Посчитали смету на стройку? А теперь забудьте.
3: Фиксированная цена в договоре? И готовая баня под ключ.
4: Надежность и комфорт. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
5: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
6: Собираетесь заказывать авто? Сначала узнайте цену в «Империя Авто». Мы работаем без лишних посредников. Свое представительство и автомобили в наличии на стоянке в Китае. Никаких сомнительных переводов на карту агенту. Оплата строго через кассу. Плюс своя лаборатория и стоянка в Уссурийске. Для наших клиентов бесплатно. Автомобиль под заказ с нами. Это безопасно, легко и быстро. Империяавто.space. Мы в Макс. Империя Авто.
7: Пункт металла за углом. Все сдаю в металлолом. Поварешки, ложки, кружки. Соберу все безделушки. Открывашки, крышки, вилки для картофеля до вилки. Телевизор, холодильник, даже сдам туда будильник. Таймыр-Торнет принимает весь цветной металл в любых объемах по выгодной цене.
8: Звони 272-66-00.
7: Приедем сами, погрузим и вывезем. Или привози металл на Айвазовского, 14, заезд со стороны 26 бакинских комиссаров и высотная 2G, дробь 114.
8: Таймыр Втормет. Звони и сравни наши цены. 272-66-00.

0: 45. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: В сети «Губернские аптеки» только по карте здоровых привычек «Успей купить». Цитрин 30 таблеток за 199 рублей. Мизим Форте 20 таблеток за 79 рублей. Нурофен Форте 12 таблеток за 89 рублей. И спрей Снуп всего за 99 рублей. Торопитесь!
2: Акция действует до 31 июля 2026 года. Подробности уточните у сотрудников аптеки. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. АО «Губернские аптеки». УГРН 118-246-875-90.
3: Уроки новосела от Арбан. Предположим, вы уже определились с бюджетом своей будущей квартиры и даже выбрали свой ЖК или свой вариант. Но, согласитесь, выбор планировки – это очень сложный вопрос. Лофт-район «Портовый». Готовая трехкомнатная в 78 квадратов с витражным эркером в гостиной или спальне. Одна площадь – множество решений. А какую квартиру выберете вы?
4: Подробности 205-15-15. АО «СЖ Арбан». Дома сданы.
5: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Завтрак чемпионов на 96.2 FM.
1: Итак, ну а прямо сейчас мы разберем, что же происходит на дорогах Красноярска. 3 балла от Яндекс. На правом берегу у нас, вау, улица Мичурина с улицей Щерса действительно стоят, да, придется вам немножко подождать. Вот на пересечении этих улиц там образовывается большая пробка. Ну и все, правый берег, поздравляю вас. Если вы там едете, то, в принципе, будете ехать очень быстро. А вот на левом берегу улица Авиаторов, хоть ее и недавно расширяли, в сторону Планеты, действительно, там очень огромная пробка, начиная примерно от Скандиса до самой улицы 9 мая, там все очень-очень печально. Поэтому можете объезжать эти пути. Улица Калинина локально затруднена. Локально она затруднена именно возле КМП, вот после СК Транзит СВ. В общем, действительно, вот около этих АЗС нам придется немножко постоять. Свободный проспект, ну, по классике жанра, с улицей Высотной, не оправдывает своего названия. И вообще там не свободно. Да, действительно, придется встать в небольшую пробку. 3 балла от Яндекс, но погода-то радует. Поэтому все, всем счастливого пути.
0: Стоп-машина, эй! Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96.2 FM.

0: Реклама.
1: Жилой комплекс «Айвазовский Енисей» открывает галерею демонстрационных квартир. Оцените объект не по рекламе, а своими глазами. Три дома, кирпичные фасады, французские балконы. Походите по квартирам с гардеробом, мастер-спальней и большими кухнями-гостиными. А главное, пейзажные виды из панорамных окон. Это стоит увидеть. Запишитесь на показ квартир в ЖК «Айвазовский» 219-17-12. Сайт mentalplus.ru.
2: УЭС «Заводный дом 2009». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Доходность депозитов снижается. Самое время вложить деньги в актив, который сохранит капитал и позволит получать доход от аренды. Микрорайон Чижи. Осталось всего 7 готовых коммерческих помещений. Стильный дизайн и чистовая отделка. Можно сразу приступать к работе. Только в июле бонус до 500 000 рублей за покупку офиса в Чижах. Пусть ваши деньги работают на вас. Подробности 205-15-15 или на сайте arban.ru. Дома сданы.
2: Сосед Петрович третий год строит баню. А вы уже через 10 дней будете париться в своей.
3: Готовые бани из сибирского кедра. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
4: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
5: Планируете отпуск? Проверьте свои счета. Неоплаченный взнос за капитальный ремонт – это официальный долг, который может стать причиной запрета на выезд за границу. Не рискуйте своим отдыхом. Погасите задолженность до 20 числа на официальном сайте fondkr24.ru. Региональный фонд капитального ремонта. Ваш спокойный отпуск начинается с оплаченного счета. Без возрастных ограничений.
6: За вкусным далеко ходить не нужно. «Вкусные точка» в Красноярске рядом. Любимые бургеры, наггетсы, картофель фри, напитки и новинки каждый день. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. «Вкусно» и точка. 6+.
7: Кумтиге Инструмент объявляет щедрый сезон с подарками от немецкого производителя Фубак. Генераторы и компрессоры, мотопомпы и садовая техника, сварочное и камнерезное оборудование. Высокое качество, отличный результат. Покупай инструменты и оборудование Фубак и получай подарок. Ждем вас в магазинах Кумтиге Инструмент. Адреса и подробности акции на сайте kumtige.rf. Доверьте свою работу Фубак. Результат гарантирован.
8: В сети «Губернские аптеки» только по карте здоровых привычек «Успей купить». Цитрин 30 таблеток за 199 рублей. Мизим Форте 20 таблеток за 79 рублей. Нурофен Форте 12 таблеток за 89 рублей. И спрей Снуп всего за 99 рублей. Торопитесь!
9: Акция действует до 31 июля 2026 года. Подробности уточните у сотрудников аптеки. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. АО «Губернские аптеки». УГРН 118-246-875-90.
10: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
11: Из Красноярска.
12: Для Красноярска.
13: Утреннее шоу на Красноярске ФМ.
14: Завтрак чемпионов. Сева Бельмасов на связи. И давайте легкая шарада. Угадайте самый комфортный город для жизни в мире. Итак, несколько вариантов ответов. Назарово, Минусинск, Красноярск или Копенгаген. Ну что, 3-2-1, правильный ответ. Ну да, действительно, Копенгаген возглавил рейтинг самых комфортных для жизни городов мира в 26-м году. Это столица Дании, если кто не знает. И она занимает уже верхнюю строчку второй год подряд. Вы спросите, по каким критериям, Сева? Вот по каким критериям? Конечно же, стабильность. Второе – это здравоохранение. Третье – образование. Четвертое – инфраструктура, да, культура и окружающая среда. В общем, максимальные оценки вообще в трех категориях Копенгаген забрал. Поэтому действительно занимает, видимо, свое место по праву там. Ну, а давайте посмотрим, что же у нас по вторым и третьим местам. Второе место – это Вена. Третье место – это Мельбурн, да. Ну, и в десятку также вошли Сидней, и Цюрих, и Женева, и Осака. В общем, да, действительно, много городов. Западная Европа осталась лидирующим, да, регионом по уровню комфортности жизни. Хотя средняя оценка ее городов немного снизилась по сравнению с 25-м годом, да. В Азии показатель, наоборот, вырос. В основном за счет улучшения оценок здравоохранения в китайских городах. Наименее комфортным городом мира по-прежнему остается Дамаск. Вот так вот, друзья. И они, они просто еще не были в Красноярске. Действительно, у нас так комфортно, настолько комфортно. Пожалуйста, и в центре дороги уже переделывают. И метро первую станцию достроили. В общем, комфорт за комфортом. Дальше, как говорится, больше. Ну и дальше хорошая музыка.
15: Радио. Красноярск FM

0: Ковер в бетоне.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Артбетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-76-96.
3: Здравствуйте. Россия адаптировалась к условиям СВО и может позволить себе продолжить боевые действия. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью швейцарскому изданию. С начала года в Красноярске произошло почти 500 ДТП с участием электросамокатов. Чаще всего водители опрокидывались. Таких случаев насчитали около 230. В Забайкальском крае 21-летний мужчина переоделся в полицейскую форму, чтобы без очереди заправиться на АЗС. Однако блат продлился недолго. Настоящие силовики задержали лжесотрудника. Этим летом канатную дорогу на Николаевской сопке в Красноярске не запустят. Открытие, запланированное на 30 июля, перенесено из-за предписания Енисейского управления Ростехнадзора. Наталья Мальцева, служба информации.
4: Солнышко мое, вставай!
5: Климат-контроль
6: на 96,2 FM.
7: Ну а сейчас, дорогие радиослушатели, поговорим о погоде. К данной минуте в Красноярске плюс 20 градусов, днем температура будет повышаться до плюс 25, порывы ветра 6-7 метров в секунду. Всем замечательного дня.
8: Лето, город, будни. Скучно? Как бы не так. Бункер 919. Заряжай семью или друзей. Нацеливайся на яркие впечатления. А со скидками это вообще огонь. 10% в будни до 15 часов на индивидуальные программы. 15% в день рождения. Подробно по телефону 2919. Крупнейший стрелковый клуб в Сибири. Два филиала. Ломоносова 70, строение 6 и вторая Брянская 4. Сайт bunker919.ru.
9: Новая музыка в секретной фонотеке.
10: Красноярск FM.

0: Красноярске 10.04.
1: Реклама.
2: Бонжорно.
3: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
4: Hello, everybody.
5: Коничива.
6: Здоровеньки, боли.
7: Ассаламу алейкум.
6: Бонжо.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио.
12: Красноярск FM.

0: Завтрак чемпионов продолжается. Сева Бельмасов на связи. И самый долгий поцелуй, как думаете, сколько продлился? Ну, сегодня, если что, у нас день любви, семьи и верности. Продлился он 58 часов 35 минут и 58 секунд, а? Вот так вот зеркально получилось. Но случилось это в феврале 2013 года, и это установила пара из Таиланда. Вот такой вот рекорд. Принадлежит он, если что, Экачаю и Лаксане, да. Как будто я R не выговариваю, да, Роксане. Ну, в общем, да, продлился этот поцелуй столько времени, представляете, ну, очень долго, но самое забавное, что пара за него ничего не получила абсолютно. Просто ничего. Знаете почему? Потому что они сделали специально это просто для книги рекордов Гиннесса и ничего более. Делайте некоторые поступки просто так и оставайтесь в сердцах навсегда, действительно. Ну, а дальше композиции, которые останутся и будут звучать дальше в тональности ваших сердец.
1: Красноярск

0: Реклама.
1: Не нарушай ПДД. Мы позаботились о вас. Наборы автомобилиста, аптечки и огнетушители ждут вас в автомаркете «Навигатор». Приезжай. Белинского, 3.
2: Винтовые сваи «Алео» всегда в наличии. 258-2080.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
4: Бетонный завод номер 1. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер 1. Звони 8-923-359-9909.
5: Хочешь не просто учиться музыке, а выйти на настоящую сцену? Школа музыки Threefold Bass приглашает на вокал, гитару, барабаны, клавиши и бас-гитару. Преподаватели – действующие музыканты. Threefold Bass. Парижской коммуны 44.
6: Ищите детский сад для ребенка? Хобби Виль ведет набор в группы. Сейчас действует предложение. Неделя адаптации бесплатно. Подробности, сроки и условия акции уточните у администратора. В программе присмотр и уход, занятия с логопедом, английский язык, хореография и осмотр педиатра. Также возможна оплата средствами материнского капитала в соответствии с действующим законодательством. И открыта запись на групповые занятия для детей, которые пока не посещают детский сад. Хобби Виль. Красноярская, 40/4. 217-83-33.
7: Свежий фермерский урожай, домашние сыры, деликатесы и все для вашего дачного отдыха. Продуктовый базар в Сибири с 16 по 19 июля. Каждый день розыгрыш призов. МВДЦ Сибирь, авиаторов 19.0+.
8: Просторные квартиры для счастливой семьи в лесном мини-районе «Вита-парк». 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир от 64 до 120 квадратов. С мастер-спальнями, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15. Застройщик ООО «СГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Ну что, друзья, завтрак чемпионов продолжается. Действительно, помните ли вы новость, которую я говорил пару месяцев назад, а именно про морского слона Нила, который живет в Австралии, и живет он в маленьком городке, который кошмарит регулярно. Так вот, тут он пропал вот на несколько месяцев, и начали паниковать жители этого города. Говорят, почему Нил опять не приходит и не бьется в двери, почему он не сбивает конусы, и происходит все достаточно интересно. Почему же такое случилось? Начали, в общем-то, переживать они за него, но... все хорошо и все в порядке. Действительно, он вернулся. И самое интересное, что он прибавил в весе, 150 килограмм набрал массу и отрастил, ну, вот этот вот морской слоновий хобот. Да, если кто не знает, кто такие морские слоны, посмотрите. Да, это означает лишь одно. Это означает, что он уже побывал самкой, он стал уже взрослым мальчиком. Да, вот вернулся к своим обязанностям и сейчас снова бегает за конусами, снова кошмарит их. В общем-то, прошел эту жизнь на максимум, завел девушку, набрал массу и вернулся обратно. Как и мы возвращаемся каждый раз к вам с классной композицией. Далее.
1: Завтрак чемпионов.

0: Реклама.
1: Нужно проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией, а перекапывать все это долго и создает массу неудобств? Решение есть. Компания «Стройсибирь» выполняет бестраншейную прокладку труб методом ГНБ. Мы сохраним ваш ландшафт и асфальт в целости. Работаем по всему Красноярскому краю с физическими и юридическими лицами. «Стройсибирь». Звоните 242-33-64. Подробности на сайте «стройсибирьгнб.рф».
2: Ждать баню год?
3: 10 дней. Готовая баня из кедра от Алео.
4: Хватит ждать. Звони. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
5: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
6: Ваши надежные, качественные, современные металлические двери. Уют-компания. Изготовление под любой дверной проем. Дизайн и цвет под ваш интерьер. Отличная шумоизоляция. Большой выбор межкомнатных дверей. Уют-компания «Ателье дверей». Выставочный зал на Авиаторов 5.
7: Пункт металла за углом. Все сдаю в металлолом. Поварешки, ложки, кружки. Соберу все безделушки. Открывашки, крышки, вилки для картофеля до вилки. Телевизор, холодильник, даже сдам туда будильник. Таймыр Тормет принимает весь цветной металл в любых объемах по выгодной цене. Звони 272-66-00. Приедем сами, погрузим и вывезем. Или привози металл на Айвазовского 14, заезд со стороны 26 бакинских комиссаров и высотная 2G, /114. Таймыр Втормет. Звони и сравни наши цены. 272-66-00.
8: Распаковка, эх, распаковочка, акция на имплантацию.
9: А в стоматологии Яковлева акция на импланты Медентика.
10: Выгодно. Импланты от бренда Штрауман по цене корейских.
9: Всего 35 тысяч рублей.
10: Скидка целых 11 840 рублей. И КТ-снимки в подарок.
9: В стоматологии Яковлева. Звоните 215-3070. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция продлится с 1 июня по 31 августа 2026 года.
11: Купальный сезон открыт. Пикник-парк «Акватория». Бассейны с теплой водой, детские и взрослые. Сауна-шезлонги, кафе-бар, беседки с мангалами и купольные домики. Приезжай на день, оставайся на ночь. Пикник-парк «Акватория». Летний отдых у Енисея каждый день. Сайт akvatoriapark.ru.
12: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от «Арбан» будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством «Арбан» будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ-компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96,2 FM.
1: Ну а сейчас информация полезна будет для всех тех, кто собирается куда-то ехать или уже находится в пути. На правом берегу у нас есть затруднения на улице Глинки по обе стороны, также улица Мичурина, также по обе стороны. И есть у нас локальные затруднения на Александра Матросова, Семафорная и 60 лет Октября на пересечении этих улиц. Перемещаемся на левый берег, и пробки у нас по следующим улицам. Улица Водопьянова в сторону 9 мая, улица Авиаторов в сторону 9 мая, причем здесь указывается, что это из-за дорожных работ. Также улица Караульная в сторону Кольца и улица Высотная в пересечении со Свободным проспектом. Помимо всего, я вижу, что улица Калинина также начинает уже заполняться пробкой. 3 балла от Яндекс. Всем удачи на дорогах и хорошего пути.
2: Красноярск.

0: Реклама.
1: Главный сюрприз июля. Семейная ипотека продолжает действовать. А главный сюрприз июля от Арбан – бонус в 100 тысяч рублей и ставка 5,5% по семейной ипотеке при покупке однокомнатной в 42 квадрата в кирпичном доме с благоустроенным двором и собственной искусственной рекой в новом речном квартале лофт-района «Портовый». Предложение действительно только в июле. Подробности 205-15-15 и на сайте arban.ru. АО «СЗ Арбан». Проектная декларация наш.дом.рф. Полная стоимость кредита от 7,3% до 8%. Изучите все условия кредита на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
3: Ну что? Ну что? Ну что же нам нужно?
4: Ну что, что? Шторы, конечно же!
5: Магазин «Что шторы» с Пандаря на 12.
6: Любите готовить на природе? Вам в «Тандыр Амфора». «Тандыр Амфора». Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского, 112. Сайт tandyramfora.rf.
7: За вкусным далеко ходить не нужно. «Вкусные точка» в Красноярске рядом. Любимые бургеры, наггетсы, картофель фри, напитки и новинки каждый день. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. «Вкусно» и точка. 6+.
8: Бетонный завод номер 1. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер 1. Звони 8-923-359-99-09.
9: Торговая марка «Гапочка». Только джинсы и брюки и ничего лишнего.
10: Купи себе хорошие брюки. Брюки купили себе.
9: Теперь каждые вторые мужские брюки и джинсы за половину цены.
10: Брюки купили себе.
9: Магазин брюк и джинсов «Гапочка» на проспекте Мира, 105. Купи себе хорошие брюки и джинсы.
11: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. «Золотой монетный дом». Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227.
12: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Салют, друзья! «Завтрак чемпионов» продолжается вместе с Севой Бельмасовым. И Саша Барон Коэн анонсировал новый фильм про Али Джи, а? Сейчас олдскулы свело у настоящих миллениалов. Популярного гангстера с того самого английского городка. Съемки картины уже почти закончились. И это первое большое возвращение персонажа за 20 с лишним лет. Действительно, первая картина была очень сатирична, очень весела, да? Кто не знает, кто не в курсе, это картина про такого рэпера, гангстера, который очень сильно заботится о окружающей среде, интересуется какими-то важными вопросами мировыми, да. Ну и действительно, это получается очень смешно. Точные даты премьеры пока неизвестны, но все пройдет по плану. Совсем скоро зрители ждут будни британского гангстера. Очень много кринжухи. Ну и абсолютно не самые правильные смешки. Но какие же они все-таки забавные, да? Я думаю, что нам всем можно будет посмотреть это как минимум хотя бы раз. Никого не призываю, просто предлагаю.
1: Радио. Красноярск FM.

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск ФМ.
3: Здравствуйте. В Омске крупнейшая сеть АЗС «Топлайн» полностью прекратила продажу бензина физическим лицам. Теперь топливо отпускают только по топливным картам организаций. По словам сотрудников заправок, поставки прекратил нефтезавод. Когда они возобновятся, неизвестно. Это произошло после атаки беспилотников на омский НПЗ 6 июля. Это самый глубокий удар по российской территории за все время. Расстояние от границы Украины до Омска составляет около 2500 километров. Силы ПВО уничтожили большую часть дронов, но нескольким удалось достичь цели и повредить сооружение завода. По предварительным данным, пострадавших среди сотрудников предприятия нет. Об этом пишет «Борус». Накануне в Красноярск с рабочим визитом прибыл зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Кортеж проследовал в Сибирский федеральный университет. В связи с этим на время проезда кортежа было перекрыто движение по проспекту Свободный и прилегающим улицам. Официальная повестка визита пока не раскрывается, пишет «Борус». Минпросвещение с 1 сентября этого года официально отменило домашние задания для первоклассников. Такая норма уже действовала с 2021 года, но ранее рекомендации допускали постепенное введение уроков на дом. Теперь в ведомстве подтвердили, что обучение в первом классе должно проходить без домашних заданий. Об этом пишет «Контекст». В Красноярске появится новая главная новогодняя елка. Уродский конус, так граждане прозвали 55-метровую конструкцию, которую ставили с декабря 2018 года, заменят на 30-метровую, заметно наряднее. Ее украсят шарами, игрушками, а рядом установят светящийся шатер и опоры. За обслуживание елки с 26 по 29 годы заплатят 91,5 миллиона рублей. Об этом сообщает «Проспект Мира». Жить в Красноярске оказалось дороже, чем в Алматы и Тбилиси, но дешевле, чем на Пхукете. Город занял 404 место в рейтинге Numbeo из 547. Он оказался на 8-й позиции среди 14 российских городов, обойдя Алматы, Тбилиси, Пекин и Новосибирск. В России самым дорогим городом признана Москва – 307 место. В мировом рейтинге лидирует Цюрих. В топ-10 вошли 8 швейцарских городов. Нью-Йорк на 12-й строчке, об этом пишет «Борус». И о валюте: доллар 76.12, евро 86.90. Наталья Мальцева, служба информации.
4: Вот оно какое наше лето. Лето это хорошо.
5: Климат-контроль
2: на 96.2 FM.
5: После небольшой рекламы.
6: Фундамент, мост, высотка. Там, где важен расчет на десятилетие, выбирают «Красбетон». Качество с 1997 года. Доставка 24 на 7. «Бетон-эталон» по телефону 232-55-55. Сайт «красбетон.ру». Нам доверяют.
5: К данной минуте в Красноярске плюс 21 градус. Днем температура повысится до плюс 25. Порывы ветра 6-7 метров в секунду.
2: Новая музыка в секретной фонотеке. Красноярск.

0: Красноярске 11 часов и 1 минута. Доброе утро.
1: Высший пилотаж.
2: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
3: На Красноярск FM.

0: из Красноярска.
1: Для Красноярска.
0: Красноярск FM. Завтрак чемпионов, Сева Бельмасов. Крайний час мы вместе. Ну, давайте проведем его на максимум. И расскажу вам про Илийскую пищуху. Это та самая, которую еще называют волшебным кроликом или пикой. Она похожа на смесь хомяка, кролика и мягкой игрушки. Но и самое-то главное, что это одно из самых удивительных и редких животных на планете Земля. Живет эта пищуха только в одном месте, высоко-высоко, в горах Таньшань в Китае, на высоте от 2800 до 4100 метров. Найти ее очень трудно, зверек постоянно прячется и редко показывается людям. Ну, самое-то прикольное, то, что у нее такие большие круглые уши, короткие лапки и вообще такой почти незаметный хвостик. Я думаю, что она похожа на какого-то мультперсонажа. Такая очень забавненькая, миленькая. Ну а что еще можно забавненького и миленького вам рассказать? Ну, информацию на правах рекламы, конечно же. Ну что, Красноярск, если вы едете сейчас куда-то, передвигаетесь на автомобиле, проголодались, уже обед, ну почему бы и не заехать и не взять от вкусной точки классный бургер? Да, действительно. Плюс можно взять и Bubble Tea, ананас, лемонграсс, один из моих вообще фаворитов. Мало того, что они работают круглосуточно на автораздаче, еще и можно зайти на приложение, сделать там какие-нибудь манипуляции, получить и бонусы, и актуальные предложения в приложении. Это все и вкусно, точка, и 6+.
2: Завтрак чемпионов.
3: Высший пилотаж.

0: Реклама.
1: Двухкомнатная в лесном мини-районе Витапарк. 55, 60 или даже 77 квадратов. Какая нужна вам? Более 20 видов уникальных планировок двухкомнатных квартир от архитектурной лаборатории «Арбан». С эркерами, гардеробными, лондри, с видом на лес, с многовековыми соснами или на природный двор. Вы точно найдете свою двухкомнатную. Звоните 205-15-15 и выбирайте.
2: Застройщик ООО «СЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
4: Хотите заказать авто из Китая, но боитесь мошенников? Не переводите деньги на карту агентам. Компания «Империя Авто» — это надежно. Прямые поставки без посредников, свой офис в Китае. Работаем строго по договору через кассу. Возможен автокредит. «Империя Авто», Абытаевская, 2.
5: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
6: Высший пилотаж.
7: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
8: На «Красноярск ФМ».

0: Отличнейшие новости от меня, от всего Бельмасова. Для вас всех Минцифры заявили, что россиянам не нужно будет платить за иностранный трафик. Введение такой платы не рассматривается. Весной Минцифры планировали ввести плату за иностранный трафик свыше 15 гигабайт, но отложили решение. Позже СМИ сообщили, что осенью провайдеры все же могут разделить трафик и сделать доступ к зарубежным каналам и интернету платным. Но из-за вообще моратория на расширение международных каналов связи сейчас это отменяется. Однако затем ведомство официально опровергло эту информацию и заявило, что введение платы за иностранный трафик не рассматривается. Ура, товарищи, ура! Приятно. Ну и, конечно, мы не пользуемся. Естественно, никто не пользуется. Поэтому что нам этот трафик-то? Лучше пойдем и послушаем Красноярск ФМ. Дальше-то хорошая музыка.
1: Высший пилотаж.
2: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
3: На Красноярск ФМ.

0: Стройка – это боль, а баня – удовольствие.
1: Готовые кедровые бани от Алео. Привезли и парься. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
2: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
3: Кумтиге Инструмент объявляет щедрый сезон с подарками от немецкого производителя Фубак. Генераторы и компрессоры, мотопомпы и садовая техника, сварочное и камнерезное оборудование. Высокое качество, отличный результат. Покупай инструменты и оборудование Фубак и получай подарок. Ждем вас в магазинах Кумтиге Инструмент. Адреса и подробности акции на сайте kumtigay.rf. Доверьте свою работу Фубак. Результат гарантирован.

0: Наркология, центр Спиранского, Ульяновский 4D. Звоните, приедем в любое время. 205-2045, 205-2045.
1: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
2: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
3: Высший пилотаж.
4: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
5: На Красноярск ФМ.

0: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96,2 FM.
1: К данному часу 4 балла от Яндекс. Посмотрим, что же происходит на дорогах. Семафорная улица начинает заполняться пробками локально в нескольких местах, но уже все ближе к Александра Матросова скапливается. И на правом берегу есть у нас улица Глинки, которая тоже, к сожалению, сейчас начинает затрудняться. Помимо всего, на Коркинском мосту, он же мост Три Семерки, ведутся дорожные работы. Из-за этого есть какие-то небольшие локальные затруднения. Ну а вот где действительно придется постоять, так это на улице Авиатора в сторону Планеты и в сторону 9 мая. Все из-за дорожных работ, которые проводятся на пересечении 9 мая и Авиаторов. От Яндекса 3 балла. Всем удачного пути и хорошей дороги.

0: Stop machina, эй, машина. Стоп машина, эй.
1: Высший пилотаж.
2: Завтрак чемпионов на 96,2

0: Реклама.
1: Жилой комплекс «Айвазовский Енисей» открывает галерею демонстрационных квартир. Оцените объект не по рекламе, а своими глазами. Три дома, кирпичные фасады, французские балконы. Походите по квартирам с гардеробом, мастер-спальней и большими кухнями-гостиными. А главное, пейзажные виды из панорамных окон. Это стоит увидеть. Запишитесь на показ квартир в ЖК «Айвазовский» 219-17-12. Сайт mentalplus.ru.
2: Ой, заводный дом 2009. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
0: Реклама.
4: Доходность депозитов снижается. Самое время вложить деньги в актив, который сохранит капитал и позволит получать доход от аренды. Микрорайон Чижи. Осталось всего 7 готовых коммерческих помещений. Стильный дизайн и чистовая отделка. Можно сразу приступать к работе. Только в июле бонус до 500 000 рублей за покупку офиса в Чижах. Пусть ваши деньги работают на вас. Подробности 205-15-15 или на сайте arban.ru. Дома сданы.
5: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
6: Ну что? Ну что? Ну что же нам нужно?
7: Ну что, что? Шторы, конечно же!
8: Магазин «Что шторы» с Пандаряна 12.
9: Распаковка, эх, распаковочка, акция на имплантацию.
10: А в стоматологии Яковлева акции на импланты Медентика.
6: Выгодно. Импланты от бренда Штрауман по цене корейских.
10: Всего 35 тысяч рублей.
6: Скидка целых 11 840 рублей. И КТ-снимки в подарок.
10: В стоматологии Яковлева. Звоните 215-3070. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция продлится с 1 июня по 31 августа 2026 года.
3: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
0: Высший пилотаж.
11: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
12: На «Красноярск ФМ».

0: высший пилотаж.
1: Для Красноярска.
2: На Красноярск-ФМ.
3: Знаете, друзья, ну вот сегодня прошел эфир достаточно весело. Весело, интересно, и как-то даже не хочется прощаться с вами. Но обязательно услышимся уже завтра. В продолжении у нас высший пилотаж, музыка, которая звучит в ритме вашего сердца. Ну а с вами был я, ведущий Всеволод Бельмасов. Спасибо, что слушаете Красноярск ФМ. У вас отличный вкус к музыке.

0: Высший пилотаж.
1: Новости на Красноярск-ФМ.
2: Здравствуйте. Россия адаптировалась к условиям СВО и может позволить себе продолжить боевые действия. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью швейцарскому изданию World Watch. По его словам, страна приспособилась к новым реалиям экономически и организационно. Об этом пишет «Коммерсант». С начала года в Красноярске произошло почти 500 ДТП с участием электросамокатов. Чаще всего водители опрокидывались. Таких случаев насчитали около 230. Еще 60 раз самокатчики сбивали пешеходов, а 55 происшествий пришлось на столкновение между самими средствами. Об этом пишет Ньюслаб. В Забайкальском крае 21-летний мужчина переоделся в полицейскую форму, чтобы без очереди заправиться на АЗС. Однако блат продлился недолго. Настоящие силовики задержали лжесотрудника. Выяснилось, что форму он купил через интернет. На него составили протокол за незаконное ношение полицейской одежды и обязали заплатить штраф. Об этом пишет Борус. Минцифра опровергла информацию о планах введения платы за зарубежный интернет-трафик. Замглавы ведомства Иван Лебедев заявил, что этот вопрос не рассматривается. Ранее в конце марта появлялись сообщения о возможном введении платы за превышение лимита международного трафика в 15 гигабайт. В конце мая источники РБК сообщали о вероятной отсрочке этого решения до выборов в Госдуму. Однако теперь регулятор официально опровергает само намерение. Об этом пишет Борус. Этим летом канатную дорогу на Николаевской сопке в Красноярске не запустят. Открытие, запланированное на 13 июля, перенесено из-за предписания Енисейского управления Ростехнадзора, продлившего сроки обязательных технических работ для обеспечения безопасности. Таким образом, летом покататься на ней не получится. Об этом пишет «Проспект Мира». И о валюте: доллар 76.12, евро 86.90. Наталья Мальцева, служба информации.
3: Климат-контроль
4: на 96,2 FM.
5: Красноярцы, сейчас погода плюс 22 градуса, днем до плюс 25, порывы ветра 6-7 метров в секунду. Самое время выходить на улицу и ловить лучики солнца своими лицами.
6: Новая музыка в секретной фонотеке.

0: Красноярский полдень. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Главный сюрприз июля. Семейная ипотека продолжает действовать. А главный сюрприз июля от Арбан – бонус в 100 тысяч рублей и ставка 5,5% по семейной ипотеке при покупке однокомнатной в 42 квадрата в кирпичном доме с благоустроенным двором и собственной искусственной рекой в новом речном квартале лофт-района «Портовый». Предложение действительно только в июле. Подробности 205-15-15 и на сайте arban.ru. АО «СЗ Арбан». Проектная декларация наш.дом.рф. Полная стоимость кредита от 7,3% до 8%. Изучите все условия кредита на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Бонжорно.
4: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
5: Hello, everybody.
4: Коничива.
6: Здоровеньки, булы.
7: Саламатсалам.
6: Бонжур.
7: Привет, хай.
4: Привет, салют.
7: Привет.
2: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: Реклама.
1: Нужно обновить инструменты для автосервиса или авто? В автомаркете «Навигатор» оптовые цены на профессиональный инструмент. Ждем вас на Белинского, 3.
2: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
3: Любите готовить на природе? Вам в «Тандыр Амфора». «Тандыр Амфора». Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского, 112. Сайт tandyramfora.rf.
4: Купальный сезон открыт. Пикник-парк «Акватория». Бассейны с теплой водой, детские и взрослые. Сауна-шезлонги, кафе-бар, беседки с мангалами и купальные домики. Приезжай на день, оставайся на ночь. Пикник-парк «Акватория». Летний отдых у Енисея каждый день. Сайт akvatoriapark.ru.
5: Просторные квартиры для счастливой семьи. В лесном мини-районе «Вита-парк». 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир. От 64 до 120 квадратов. С мастер-спальней, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15.
6: Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама. Винтовые сваи Алео всегда в наличии. 258-2080.
1: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
2: Торговая марка «Гапочка». Только джинсы и брюки и ничего лишнего.
3: Купи себе хорошие брюки. Брюки купи не себе.
2: Теперь каждые вторые мужские брюки и джинсы за половину цены.
3: Брюки купи себе.
2: Магазин брюк и джинсов «Гапочка» на проспекте Мира, 105. Купи себе хорошие брюки и джинсы.
4: Помните, ипотека раньше была доступной. Это снова реально. В районе Юдинский. Для всех. Юдинский – это 142 гектара продуманного пространства. Экология, современные планировки, школы, детские сады и новые дороги. Смотрите в будущее уверенно. Живите в Юдинском. Отдел продаж 274-97-97.
5: Проектная декларация на наш случай отбом.ру. СЗ «Универсалстрой». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Спонсор часа на Красноярск ФМ представляет ООО «СЗ Уютный дом 2009». Жилой комплекс «Айвазовский Енисей». Приглашаем посмотреть квартиры в шоуруме.
1: Информация на правах рекламы. Жилой комплекс «Айвазовский Енисей» открывает галерею демонстрационных квартир. Оцените объект не по рекламе, а своими глазами. Три дома, кирпичные фасады, французские балконы. Походите по квартирам с гардеробом, мастер-спальней и большими кухнями-гостиными. А главное, пейзажные виды из панорамных окон. Это стоит увидеть. Запишитесь на показ квартир в ЖК «Айвазовский». 219-17-12. Сайт mentalplus.ru.
2: ООО «СЗ Уютный дом 2009». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Дорогая, понимаешь, смета на баню, она немного выросла. Раза в три.
2: Понятно.
3: С банями от Алео цена зафиксирована в договоре, и отпуск спасен. Алео Бани Сибири. 258-2080.
4: Успех с теми, кто учится в STEM-е.
5: Ну что? Ну что? Ну что же нам нужно?
6: Ну что, что? Шторы, конечно же!
7: Магазин «Что шторы» с Пандаряна 12.
8: Распаковка, эх, распаковочка, акция на имплантацию.
9: А в стоматологии Яковлева акция на импланты Медентика.
5: Выгодно. Импланты от бренда Штрауман по цене корейских.
9: Всего 35 тысяч рублей.
5: Скидка целых 11 840 рублей. И КТ-снимки в подарок.
9: В стоматологии Яковлева. Звоните 215 30 70. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция продлится с 1 июня по 31 августа 2026 года.
10: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.

0: вас в курсе
1: важнейших событий.
0: Новости на Красноярск-ФМ.
2: Здравствуйте. В Омске силы ПВО отразили массированную атаку беспилотников, но несколько дронов все же достигли цели. Они повредили сооружение Омского нефтеперерабатывающего завода. По данным властей, пострадавших среди сотрудников предприятия нет. Сейчас на заводе оценивают ущерб. Жителей призывают быть бдительными, не трогать обломки дронов и укрываться в случае объявления опасности. Об этом пишет Борус. Тем временем дальнобойщики начали отказываться от рейсов из-за топливного кризиса, что уже отражается на ценах в магазинах. Доставка фруктов и овощей из Узбекистана и Казахстана подорожала на 22%, что добавило 3-5 рублей к стоимости каждого товара. Китайские маршруты выросли почти на 30%. В красноярских торговых сетях заявляют, что пока сбоев нет, но прогнозов не дают. Об этом сообщает НГС-24. Владельцы российских сайтов с 7 июля обязаны прекратить использование иностранных систем авторизации, иначе им грозят штрафы до 700 тысяч рублей. Закон об этом вступил в силу. Он касается только владельцев ресурсов, а не самих пользователей. При этом граждане могут по-прежнему использовать иностранные почты для входа, если регистрировались через них ранее. Теперь для авторизации на российских сайтах можно использовать только отечественные сервисы – номер телефона, госуслуги или биометрию. Об этом пишет Борус. В Красноярском крае на госуслугах стартовала вторая волна записи в первый класс. До 5 сентября родители могут подать заявление в любую школу, не привязанную к адресу проживания. Решение о зачислении принимают в течение 5 рабочих дней. Прием будет идти до заполнения свободных мест. В первую волну большинство родителей выбрали электронный формат. Об этом пишет Борус. 97% россиян считают, что первая же совместная поездка может стать причиной расставания. Для 70% женщин это возможность заметить красные флаги в поведении партнера. Среди мужчин такого мнения придерживаются 54%. При этом 41% россиян готовы отправиться в отпуск вместе уже после нескольких свиданий. Главные поводы для тревоги – постоянные жалобы, злоупотребление алкоголем и споры о деньгах. Об этом пишет «Кровавая барыня». И о валюте: доллар 76.12, евро 86.90. Наталья Мальцева, служба информации.
3: Какой чудесный день! А-ха! Какой чудесный день!
0: Климат-контроль
4: на 96.2 FM.
5: После небольшой рекламы.
6: Пиковые нагрузки. Зима. Скрас-бетон. Никаких задержек. Собственный автопарк. Лаборатория и 28 лет опыта. Работаем для вашего спокойствия. 232-55-55. Бетон без компромиссов. Сайт красбетон.ру. Нам доверяют.
7: Новая музыка. В секретной фонотеке.
0: Красноярск FM.

0: Реклама.
1: Двухкомнатная в лесном мини-районе Витапарк. 55, 60 или даже 77 квадратов. Какая нужна вам? Более 20 видов уникальных планировок двухкомнатных квартир от архитектурной лаборатории «Арбан». С эркерами, гардеробными, лондри, с видом на лес, с многовековыми соснами или на природный двор. Вы точно найдете свою двухкомнатную. Звоните 205-15-15 и выбирайте.
2: Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Бонжор.
4: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
5: Hello, everybody.
6: Коничива.
7: Здоровеньки были.
8: Саламатсва.
9: Бонжор.
10: Привет, хай.
11: Привет, салют.
12: Привет.
13: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: Реклама.
1: На связи база. 124-й прием. Начинаем миссию масла. Точка. Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Задача – выбрать моторное масло и расходники. Провести бесплатную замену. Как принял? База. Я 124-й. Принял. На позиции. Цель наблюдаю. 50 плюс брендов масел. Вижу скидки. Качество подтверждаю. Запрашиваю добро на замену на точке. Даю добро. Замена производится бесплатно.
2: Автомаркет «Навигатор» на Белинского 3. Навигатор124.ру. Миссия выполнима.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
4: Ну что? Ну что? Ну что же нам нужно?
5: Ну что, что? Шторы, конечно же!
6: Магазин «Что шторы» с Пандаряна 12.
7: Любите готовить на природе? Вам в «Тандыр Амфора». «Тандыр Амфора». Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского 112. Сайт tandyramfora.rf.
8: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Реклама.
1: Центр управления. Мы в парилке. Температура в норме.
2: Вижу в иллюминатор. Сосед косит газон. Потрясающий вид.
3: Ваша личная вселенная. Панорамные бани линзы от Алео. Алео бани Сибири. 258-2080.
4: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
5: Бетонный завод номер один. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер один. Звони. 8-923-359-9909.
6: Кумтиге Инструмент объявляет щедрый сезон с подарками от немецкого производителя Фубак. Генераторы и компрессоры, мотопомпы и садовая техника, сварочное и камнерезное оборудование. Высокое качество, отличный результат. Покупай инструменты и оборудование Фубак и получай подарок. Ждем вас в магазинах Кумтиге Инструмент. Адреса и подробности акции на сайте kumtige.rf. Доверьте свою работу Фубак. Результат гарантирован.

0: Реклама.
1: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
2: Пункт металла за углом. Все сдаю в металлолом. Поварешки, ложки, кружки. Соберу все безделушки. Открывашки, крышки, вилки для картофеля до вилки. Телевизор, холодильник, даже сдам туда будильник. Таймыр-Торнет принимает весь цветной металл в любых объемах по выгодной цене. Звони 272-66-00. Приедем сами, погрузим и вывезем. Или привози металл на Айвазовского, 14, заезд со стороны 26 бакинских комиссаров и высотная 2G, дробь 114. Таймыр-Торнет. Звони и сравни наши цены. 272-66-00.
3: Ищите детский сад для ребенка? Хоббивиль ведет набор в группы. Сейчас действует предложение. Неделя адаптации бесплатно. Подробности, сроки и условия акции уточните у администратора. В программе присмотр и уход, занятия с логопедом, английский язык, хореография и осмотр педиатра. Также возможна оплата средствами материнского капитала в соответствии с действующим законодательством. И открыта запись на групповые занятия для детей, которые пока не посещают детский сад. Хоббивиль. Краснодарская, 40/4. 217-83-33.
4: Распаковка, эх, распаковочка, акция на имплантацию.
5: А в стоматологии Яковлева акции на импланты Медентика.
6: Выгодно. Импланты от бренда Штрауман по цене корейских.
5: Всего 35 тысяч рублей.
6: Скидка целых 11 840 рублей. И КТ-снимки в подарок.
5: В стоматологии Яковлева. Звоните 215-3070. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция продлится с 1 июня по 31 августа 2026 года.
7: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск ФМ.
3: Здравствуйте. В Омске крупнейшая сеть АЗС «Топлайн» полностью прекратила продажу бензина физическим лицам. Теперь топливо отпускают только по топливным картам организаций. По словам сотрудников заправок, поставки прекратил нефтезавод. Когда они возобновятся, неизвестно. Это произошло после атаки беспилотников на омский НПЗ 6 июля. Это самый глубокий удар по российской территории за все время. Расстояние от границы Украины до Омска составляет около 2500 километров. Силы ПВО уничтожили большую часть дронов, но нескольким удалось достичь цели и повредить сооружение завода. По предварительным данным, пострадавших среди сотрудников предприятия нет. Об этом пишет «Борус». Накануне в Красноярск с рабочим визитом прибыл зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Кортеж проследовал в Сибирский федеральный университет. В связи с этим на время проезда кортежа было перекрыто движение по проспекту Свободной и прилегающим улицам. Официальная повестка визита пока не раскрывается, пишет «Борус». Минпросвещение с 1 сентября этого года официально отменило домашние задания для первоклассников. Такая норма уже действовала с 2021 года, но ранее рекомендации допускали постепенное введение уроков на дом. Теперь в ведомстве подтвердили, что обучение в первом классе должно проходить без домашних заданий. Об этом пишет «Контекст». В Красноярске появится новая главная новогодняя елка. Уродский конус, так граждане прозвали 55-метровую конструкцию, которую ставили с декабря 2018 года, заменят на 30-метровую, заметно наряднее. Ее украсят шарами, игрушками, а рядом установят светящийся шатер и опоры. За обслуживание елки с 26 по 29 годы заплатят 91,5 миллиона рублей. Об этом сообщает «Проспект Мира». Жить в Красноярске оказалось дороже, чем в Алматы и Тбилиси, но дешевле, чем на Пхукете. Город занял 404 место в рейтинге Numbeo из 547. Он оказался на 8-й позиции среди 14 российских городов, обойдя Алматы, Тбилиси, Пекин и Новосибирск. В России самым дорогим городом признана Москва – 307 место. В мировом рейтинге лидирует Цюрих. В топ-10 вошли 8 швейцарских городов. Нью-Йорк на 12-й строчке, об этом пишет «Борус». И о валюте: доллар 76.12, евро 86.90. Наталья Мальцева, служба информации.
4: Лето, климат-контроль
2: на 96.2 FM.
5: В среду 8 июля в нашем городе переменная облачность, осадков не ожидается, ветер от 3 до 7 метров в секунду, температура воздуха ночью плюс 17, плюс 19, днем до плюс 24.
6: Новая музыка в секретной фонотеке.
2: Красноярск FM.

0: Красноярске 14 часов. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Доходность депозитов снижается. Самое время вложить деньги в актив, который сохранит капитал и позволит получать доход от аренды. Микрорайон Чижи. Осталось всего 7 готовых коммерческих помещений. Стильный дизайн и чистовая отделка. Можно сразу приступать к работе. Только в июле бонус до 500 000 рублей за покупку офиса в Чижах. Пусть ваши деньги работают на вас. Подробности 205-15-15 или на сайте arban.ru. Дома сданы.
3: Бонжор. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
4: Hello, everybody.
3: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
3: Привет, салют.
7: Привет. Красноярск FM 96.2.

0: Реклама.
1: Винтовые сваи Алео всегда в наличии. 258-2080.
2: Успех с теми, кто учится в STEM-е.
3: Ну что? Ну что? Ну что же нам нужно?
4: Ну что, что? Шторы, конечно же!
5: Магазин «Что шторы» с Пандаряна 12.
6: Торговая марка «Гапочка». Только джинсы и брюки и ничего лишнего.
7: Купи себе хорошие брюки. Брюки купи себе.
6: Теперь каждые вторые мужские брюки и джинсы за половину цены.
7: Брюки купи себе.
6: Магазин брюк и джинсов «Гапочка» на проспекте Мира, 105. Купи себе хорошие брюки и джинсы.
7: Брюки купи себе.
8: Помните, ипотека раньше была доступной. Это снова реально. В районе Юдинский. Для всех. Юдинский – это 142 гектара продуманного пространства. Экология, современные планировки, школы, детские сады и новые дороги. Смотрите в будущее уверенно. Живите в Юдинском. Отдел продаж 274-97-97.
9: Проектная декларация на nash.com.ir. SC Универсалстрой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.

0: вы на Красноярск ФМ и немного полезной информации на правах рекламы, особенно для тех, кто выбирает себе новый автомобиль. Допустим, вы хотите заказать новый автомобиль из Азии, но не хватает полной суммы. Есть решение. Компания Империя Авто возит машины из Китая напрямую без переплат. И у них есть автокредит на автомобили под заказ и трейд-ин. Сдаете старую, оформляете договор и через 30 дней забираете новую. Все прозрачно и строго через кассу. Записывайте телефон 8-903-922-77-77. 8-903-922-77-77. Империя Авто на Бытаевской 2.
1: Радио. Красноярск ФМ.

0: Реклама.
1: Оп, камень отлетел. А я думал, это стекло.
2: Это монолитный пластик. Ему все нипочем.
3: Сверхпрочные панорамные бани от Алео. Безопасно, красиво, надежно. 258-2080.
4: Успех с теми, кто учится в STEM-е.
5: Хочешь не просто учиться музыке, а выйти на настоящую сцену? Школа музыки Threefold Bass приглашает на вокал, гитару, барабаны, клавиши и бас-гитару. Преподаватели – действующие музыканты. Threefold Bass. Парижской коммуны 44.
6: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. Золотой монетный дом. Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227.
7: Распаковка, эх, распаковочка. Акция на имплантацию.
8: А в стоматологии Яковлева акция на импланты Медентика.
9: Выгодно. Импланты от бренда Штрауман по цене корейских.
8: Всего 35 тысяч рублей.
9: Скидка целых 11 840 рублей. И КТ-снимки в подарок.
8: В стоматологии Яковлева. Звоните 215 30 70. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция продлится с 1 июня по 31 августа 2026 года.
10: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2903 803.

0: Спонсор часа на Красноярск ФМ представляет ООО «СЗ Уютный дом 2009». Жилой комплекс «Айвазовский Енисей». Приглашаем посмотреть квартиры в шоуруме.
1: Информация на правах рекламы. Жилой комплекс «Айвазовский Енисей» открывает галерею демонстрационных квартир. Оцените объект не по рекламе, а своими глазами. Три дома, кирпичные фасады, французские балконы. Походите по квартирам с гардеробом, мастер-спальней и большими кухнями-гостиными. А главное, пейзажные виды из панорамных окон. Это стоит увидеть. Запишитесь на показ квартир в ЖК «Айвазовский». 219-17-12. Сайт mentalplus.ru.
2: ООО «СЗ Уютный дом 2009». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Нужно проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией. А перекапывать все – это долго и создает массу неудобств. Решение есть. Компания «Стройсибирь» выполняет бестраншейную прокладку труб методом КНБ. Мы сохраним ваш ландшафт и асфальт в целости. Работаем по всему Красноярскому краю с физическими и юридическими лицами. «Стройсибирь». Звоните 242-33-64. Подробности на сайте «стройсибирьгнб.рф».
1: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
2: Любите готовить на природе? Вам в «Тандыр Амфора». «Тандыр Амфора». Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского, 112. Сайт tandyramfora.rf.
3: Ваши надежные, качественные, современные металлические двери. Уют-компания. Изготовление под любой дверной проем. Дизайн и цвет под ваш интерьер. Отличная шумоизоляция. Большой выбор межкомнатных дверей. Уют-компания. Ателье дверей. Выставочный зал на Авиаторов 5.
4: Пункт металла за углом. Все сдаю в металлолом. Поварешки, ложки, кружки. Соберу все безделушки. Открывашки, крышки, вилки для картофеля до вилки. Телевизор, холодильник, даже сдам туда будильник. Таймыр Торнет принимает весь цветной металл в любых объемах по выгодной цене.
5: Звони 272-66-00.
4: Приедем сами, погрузим и вывезем. Или привози металл на Айвазовского, 14, заезд со стороны 26 бакинских комиссаров и высотная 2G, дробь 114. Таймыр Втормет. Звони и сравни наши цены. 272-66-00.
6: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: вас в курсе
1: важнейших событий.
0: Новости на Красноярск ФМ.
2: Здравствуйте. Россия адаптировалась к условиям СВО и может позволить себе продолжить боевые действия. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью швейцарскому изданию World Watch. По его словам, страна приспособилась к новым реалиям экономически и организационно. Об этом пишет «Коммерсант». С начала года в Красноярске произошло почти 500 ДТП с участием электросамокатов. Чаще всего водители опрокидывались. Таких случаев насчитали около 230. Еще 60 раз самокатчики сбивали пешеходов, а 55 происшествий пришлось на столкновение между самими средствами. Об этом пишет Ньюслаб. В Забайкальском крае 21-летний мужчина переоделся в полицейскую форму, чтобы без очереди заправиться на АЗС. Однако блат продлился недолго. Настоящие силовики задержали лжесотрудника. Выяснилось, что форму он купил через интернет. На него составили протокол за незаконное ношение полицейской одежды и обязали заплатить штраф. Об этом пишет Борус. Минцифры опровергла информацию о планах введения платы за зарубежный интернет-трафик. Замглавы ведомства Иван Лебедев заявил, что этот вопрос не рассматривается. Ранее в конце марта появлялись сообщения о возможном введении платы за превышение лимита международного трафика в 15 гигабайт. В конце мая источники РБК сообщали о вероятной отсрочке этого решения до выборов в Госдуму. Однако теперь регулятор официально опровергает само намерение. Об этом пишет Борус. Этим летом канатную дорогу на Николаевской сопке в Красноярске не запустят. Открытие, запланированное на 13 июля, перенесено из-за предписания Енисейского управления Ростехнадзора, продлившего сроки обязательных технических работ для обеспечения безопасности. Таким образом, летом покататься на ней не получится. Об этом пишет «Проспект Мира». И о валюте: доллар 76.12, евро 86.90. Наталья Мальцева, служба информации.
3: Здесь даже солнца не видно.
4: Здесь даже солнца не видно.
5: Климат-контроль
6: на 96,2 FM.
7: После небольшой рекламы.
8: Трещины, брак, срыв сроков, дорогое удовольствие. Красбетон – бетон, который выдерживает и нагрузку, и проверку временем. 28 лет на рынке, собственная лаборатория и автопарк. Ваша уверенность в каждом кубометре. Звоните 232-55-55. Сайт красбетон.ру. Нам доверяют.
7: В среду 8 июля в нашем городе переменная облачность, осадков не ожидается, ветер от 3 до 7 метров в секунду, температура воздуха ночью плюс 17, плюс 19, днем до плюс 24.
9: Новая музыка в секретной фанатике.
10: Красно.

0: 15.00 в Красноярске. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки булы.
6: Саламатсва.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио. Красноярск FM 96.2.

Москвы на Красноярск ФМ. Жара не сильная, но тем не менее летом всегда хочется чего-нибудь холодного, может быть даже ледяного и обязательно вкусного. Так что немного полезной информации на правах рекламы. Вот вам рецепт спасения от любой жары. Летнее меню напитков во вкусные точка. Если вы сейчас едете по городу, просто заглядывайте в их круглосуточную автокассу, обязательно попробуйте Bubble Tea Ananas Lemongrass. Это холодный чай, тропический сироп и самое классное — это карамельные шарики, которые прикольно лопаются во рту. Просто супер освежающая штука. А если хочется классики, то берите лимонад Dolce Mango на основе доброго лимон лайм со вкусом белого красного манго. Жажду снимает как рукой. Напоминаю, что автокассы есть на Взлетке, в центре и на Красраби. Из машины даже выходить не нужно. Заказывайте напитки через приложение, чтобы падали бонусы. Подробности, бонусы и актуальные приложения в приложении «Вкусно и точка». Возрастные ограничения 6+.

0: Реклама.
1: Просторные квартиры для счастливой семьи в лесном мини-районе «Вита-парк». 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир от 64 до 120 квадратов. С мастер-спальнями, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ ГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
3: Кумтиге Инструмент объявляет щедрый сезон с подарками от немецкого производителя Фубак. Генераторы и компрессоры, мотопомпы и садовая техника, сварочное и камнерезное оборудование. Высокое качество, отличный результат. Покупай инструменты и оборудование Фубак и получай подарок. Ждем вас в магазинах Кумтиге Инструмент. Адреса и подробности акции на сайте kumtigay.rf. Доверьте свою работу Фубак. Результат гарантирован.
4: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: реклама.
1: Как обеспечить безопасность и комфорт в пути? Компрессоры, насосы, домкраты и более 50 тысяч автотоваров в автомаркете «Навигатор». Автомаркет «Навигатор» на Вилинского 3.
2: Обрабатываю ваш запрос. Хочу баню, быстро, красиво, без нервов. Решение найдено. Объект «Алео», бани Сибири. Материал «Кедр». Срок 10 дней. Уровень стресса 0.
3: Даже роботы понимают, хватит париться со стройкой. 258-20-80.
4: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
5: Бетонный завод номер 1. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер 1. Звони 8-923-359-99-09.
6: Помните, ипотека раньше была доступной. Это снова реально. В районе Юдинский. Для всех. Юдинский – это 142 гектара продуманного пространства. Экология, современные планировки, школы, детские сады и новые дороги. Смотрите в будущее уверенно. Живите в Юдинском. Отдел продаж 274-97-97.
7: Проектная декларация на нашем счету «Дочаря». СЗ «Универсалстрой». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Купальный сезон открыт. Пикник-парк «Акватория». Бассейны с теплой водой, детские и взрослые. Сауна-шезлонги, кафе-бар, беседки с мангалами и купольные домики. Приезжай на день, оставайся на ночь. Пикник-парк «Акватория». Летний отдых у Енисея каждый день. Сайт akvatoriapark.ru.
9: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

СМИ «Красноярск-ФМ». Зарегистрировано Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Спонсор часа на Красноярск ФМ представляет ООО «СЗ Уютный дом 2009». Жилой комплекс «Айвазовский Енисей». Приглашаем посмотреть квартиры в шоуруме.
1: Информация на правах рекламы. Жилой комплекс «Айвазовский Енисей» открывает галерею демонстрационных квартир. Оцените объект не по рекламе, а своими глазами. Три дома, кирпичные фасады, французские балконы. Походите по квартирам с гардеробом, мастер-спальней и большими кухнями-гостиными. А главное, пейзажные виды из панорамных окон. Это стоит увидеть. Запишитесь на показ квартир в ЖК «Айвазовский» 219-17-12. Сайт mentalplus.ru.
2: УСЗ «Уютный дом 2009». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Реклама.
1: Доходность депозитов снижается. Самое время вложить деньги в актив, который сохранит капитал и позволит получать доход от аренды. Микрорайон Чижи. Осталось всего 7 готовых коммерческих помещений. Стильный дизайн и чистовая отделка. Можно сразу приступать к работе. Только в июле. Бонус до 500 000 рублей за покупку офиса в Чижах. Пусть ваши деньги работают на вас. Подробности 205-15-15 или на сайте arban.ru. Дома сданы.
2: Посчитали смету на стройку? А теперь забудьте.
3: Фиксированная цена в договоре? И готовая баня под ключ.
4: Надежность и комфорт. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
5: Успех с теми, кто учится в STEMI.
6: Собираетесь заказывать авто? Сначала узнайте цену в «Империя Авто». Мы работаем без лишних посредников. Свое представительство и автомобили в наличии на стоянке в Китае. Никаких сомнительных переводов на карту агенту. Оплата строго через кассу. Плюс своя лаборатория и стоянка в Уссурийске. Для наших клиентов бесплатно. Автомобиль под заказ с нами. Это безопасно, легко и быстро. Империяавто.спейс. Мы в Макс. Империя Авто.
7: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. Золотой монетный дом. Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227.
8: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: вас в курсе
1: важнейших событий.
0: Новости на Красноярск-ФМ.
2: Здравствуйте. В Омске силы ПВО отразили массированную атаку беспилотников, но несколько дронов все же достигли цели. Они повредили сооружение Омского нефтеперерабатывающего завода. По данным властей, пострадавших среди сотрудников предприятия нет. Сейчас на заводе оценивают ущерб. Жителей призывают быть бдительными, не трогать обломки дронов и укрываться в случае объявления опасности. Об этом пишет Борус. Тем временем дальнобойщики начали отказываться от рейсов из-за топливного кризиса, что уже отражается на ценах в магазинах. Доставка фруктов и овощей из Узбекистана и Казахстана подорожала на 22%, что добавило 3,5 рублей к стоимости каждого товара. Китайские маршруты выросли почти на 30%. В красноярских торговых сетях заявляют, что пока сбоев нет, но прогнозов не дают. Об этом сообщает НГС-24. Владельцы российских сайтов с 7 июля обязаны прекратить использование иностранных систем авторизации, иначе им грозят штрафы до 700 тысяч рублей. Закон об этом вступил в силу. Он касается только владельцев ресурсов, а не самих пользователей. При этом граждане могут по-прежнему использовать иностранные почты для входа, если регистрировались через них ранее. Теперь для авторизации на российских сайтах можно использовать только отечественные сервисы – номер телефона, госуслуги или биометрию. Об этом пишет Борус. В Красноярском крае на госуслугах стартовала вторая волна записи в первый класс. До 5 сентября родители могут подать заявление в любую школу, не привязанную к адресу проживания. Решение о зачислении принимают в течение 5 рабочих дней. Прием будет идти до заполнения свободных мест. В первую волну большинство родителей выбрали электронный формат. Об этом пишет Борус. 97% россиян считают, что первая же совместная поездка может стать причиной расставания. Для 70% женщин это возможность заметить красные флаги в поведении партнера. Среди мужчин такого мнения придерживаются 54%. При этом 41% россиян готовы отправиться в отпуск вместе уже после нескольких свиданий. Главные поводы для тревоги – постоянные жалобы, злоупотребление алкоголем и споры о деньгах. Об этом пишет «Кровавая барыня». И о валюте: доллар 76.12, евро 86.90. Наталья Мальцева, служба информации.
3: Мама, мама, лето на дворе.
0: Климат-контроль
4: на 96.2 FM.
5: В среду 8 июля в нашем городе переменная облачность, осадков не ожидается, ветер от 3 до 7 метров в секунду, температура воздуха ночью плюс 17, плюс 19, днем до плюс 24.
6: Новая музыка в секретной фонотеке.
0: Красноярск.

0: 16.00 в Красноярске. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ Компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Бонжорно.
4: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
5: Hello, everybody.
6: Коничива.
7: Здоровеньки були.
8: Саламатсва.
9: Бонжур.
10: Привет, хай.
11: Привет, салют.
12: Привет.
13: Радио.
14: Красноярск FM 96.2.
15: Твоя

0: Реклама.
1: На связи база. 124-й прием. Начинаем миссию масла. Точка. Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Задача – выбрать моторное масло и расходники. Провести бесплатную замену. Как принял?
2: База. Я 124-й. Принял. На позиции. Цель наблюдаю. 50 плюс брендов масел. Вижу скидки. Качество подтверждаю. Запрашиваю добро на замену на точке.
1: Даю добро. Замена производится бесплатно.
3: Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Навигатор 124.ру. Миссия выполнима.
4: Успех с теми, кто учится в STEM-е.
5: Ну что? Ну что? Ну что же нам нужно?
6: Ну что, что? Шторы, конечно же!
7: Магазин «Что шторы» с Пандаряна 12.
8: Любите готовить на природе? Вам в «Тандыр Амфора». «Тандыр Амфора». Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского 112. Сайт tandyramfora.rf.

0: 20-45.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Свежий фермерский урожай, домашние сыры, деликатесы и все для вашего дачного отдыха. Продуктовый базар в Сибири с 16 по 19 июля. Каждый день розыгрыш призов. МВДЦ Сибирь, авиаторов 19.00+.
3: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.

0: Реклама.
1: Двухкомнатная в лесном мини-районе Витапарк. 55, 60 или даже 77 квадратов. Какая нужна вам? Более 20 видов уникальных планировок двухкомнатных квартир от архитектурной лаборатории «Арбан». С эркерами, гардеробными, лондри, с видом на лес, с многовековыми соснами или на природный двор. Вы точно найдете свою двухкомнатную. Звоните 205-15-15 и выбирайте.
2: Застройщик ООО «СЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Сосед Петрович третий год строит баню, а вы уже через 10 дней будете париться в своей.
4: Готовые бани из сибирского кедра. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
5: Успех с теми, кто учится в STEM-е.
6: Торговая марка «Гапочка». Только джинсы и брюки и ничего лишнего.
7: Купи себе хорошие брюки. Брюки купи не себе.
6: Теперь каждые вторые мужские брюки и джинсы за половину цены.
7: Брюки купи себе.
6: Магазин брюк и джинсов «Гапочка» на проспекте Мира, 105. Купи себе хорошие брюки и джинсы.
7: Брюки купи себе.
8: Ищите детский сад для ребенка? «Хоббивиль» ведет набор в группы. Сейчас действует предложение. Неделя адаптации бесплатно. Подробности, сроки и условия акции уточните у администратора. В программе «Присмотр и уход», занятия с логопедом, английский язык, хореография и осмотр педиатра. Также возможна оплата средствами материнского капитала в соответствии с действующим законодательством. И открыта запись на групповые занятия для детей, которые пока не посещают детский сад. «Хоббивиль», Краснодарская, 40/4. 217-83-33.
9: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

Красноярск ФМ. Зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Спонсор часа на Красноярск ФМ представляет ООО «СЗ Уютный дом 2009». Жилой комплекс «Айвазовский Енисей». Приглашаем посмотреть квартиры в шоуруме.
1: Информация на правах рекламы. Жилой комплекс «Айвазовский Енисей» открывает галерею демонстрационных квартир. Оцените объект не по рекламе, а своими глазами. Три дома, кирпичные фасады, французские балконы. Походите по квартирам с гардеробом, мастер-спальней и большими кухнями-гостинами. А главное, пейзажные виды из панорамных окон. Это стоит увидеть. Запишитесь на показ квартир в ЖК «Айвазовский». 219-17-12. Сайт mentalplus.ru.
2: УСЗ «Уютный дом 2009». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2903-803.
4: «Красноярск ФМ».

0: рекламу.
1: Нужно проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией. А перекапывать все это долго и создает массу неудобств. Решение есть. Компания «Стройсибирь» выполняет бестраншейную прокладку труб методом КНП. Мы сохраним ваш ландшафт и асфальт в целости. Работаем по всему Красноярскому краю с физическими и юридическими лицами. «Стройсибирь». Звоните 242-33-64. Подробности на сайте «стройсибирьгнб.рф».
2: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
3: Ваши надежные, качественные, современные металлические двери. Уют-компания. Изготовление под любой дверной проем. Дизайн и цвет под ваш интерьер. Отличная шумоизоляция. Большой выбор межкомнатных дверей. Уют-компания «Ателье дверей». Выставочный зал на Авиаторов 5.
4: Хочешь не просто учиться музыке, а выйти на настоящую сцену? Школа музыки Threefold Bass приглашает на вокал, гитару, барабаны, клавиши и бас-гитару. Преподаватели – действующие музыканты. Threefold Bass. Парижской коммуны 44.
5: Пункт металла за углом. Все сдаю в металлолом. Поварешки, ложки, кружки. Соберу все безделушки. Открывашки, крышки, вилки для картофеля до вилки. Телевизор, холодильник, даже сдам туда будильник. Таймыр Вторнет принимает весь цветной металл в любых объемах по выгодной цене.
6: Звони 272-66-00.
5: Приедем сами, погрузим и вывезем. Или привози металл на Айвазовского, 14, заезд со стороны 26 бакинских комиссаров и высотная 2G, дробь 114. Таймыр Вторнет. Звони и сравни наши цены. 272-66-00.
7: Доходность депозитов снижается. Самое время вложить деньги в актив, который сохранит капитал и позволит получать доход от аренды. Микрорайон Чижи. Осталось всего 7 готовых коммерческих помещений. Стильный дизайн и чистовая отделка. Можно сразу приступать к работе. Только в июле бонус до 500 000 рублей за покупку офиса в Чижах. Пусть ваши деньги работают на вас. Подробности 205-15-15 или на сайте arban.ru. Дома сданы.
8: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.

0: Мы держим вас в курсе
1: важнейших событий.
0: Новости на Красноярск ФМ.
2: Здравствуйте. Правительство поддержало законопроект, позволяющий направлять солдат-срочников на службу в пожарные части МЧС в связи с острой нехваткой кадров. Документ расширяет полномочия таких подразделений. Теперь они смогут работать не только на режим,

0: воздушных, но и на обычных объектах. В МЧС могут направить до 5000 призывников. Глава ведомства неоднократно связывал отток кадров с низкими зарплатами, из-за которых пожарные вынуждены подрабатывать водителями и автослесарями. Дефицит личного состава в ведомстве достигает 20%. Об этом сообщают «Осторожно новости». На Бархатовской птицефабрике под Красноярском ввели карантин из-за вспышки ньюкаслской болезни птиц – псевдочумы. Заболевание подтвердили в одном из корпусов, где содержится около 60 тысяч птиц. Ограничения действуют на всей территории предприятия до 1 сентября. Запрещена торговля птицей и яйцами, ввоз и вывоз продукции, а также посещение посторонними. В краевом Минсельхозе заверили, что ситуация не угрожает продовольственной безопасности и не повлияет на качество продукции. Об этом сообщает НГС-24. В Красноярском доме на Бограде, который прошлым летом едва не ушел под землю, полностью закончили ремонт. Жильцы вернулись в квартиры, но подрядчик отказался гарантировать безопасность, сообщив, что это должен делать проектировщик. Лестницы и перекрытия все еще заметно наклонены. На подъезде висит объявление, что работы идут до 28 августа, хотя исполнитель утверждает, что все уже сделано. Об этом сообщает НГС-24. Из-за сильных дождей речка Грязная разлилась и снесла трубы, служившие мостом к платформе Крючкова в пригороде Красноярска. Люди оказались отрезанными от большой земли. Глава Емельяновского округа сообщил, что есть объездная дорога через СНТ, но дачники перекрыли ее. Власти намерены попросить открыть проезд. Подтопление также зафиксировано в Красноярске, Березовке и других населенных пунктах. Об этом пишет Ньюслаб. С 1 сентября отели с номерным фондом более 50 мест будут обязаны заселять туристов через мессенджер «Макс» при отсутствии у них документов. Об этом заявил министр экономического развития Максим Решетников. К этой дате гостиницы должны закупить оборудование и обучить персонал. Об этом сообщают «Осторожно новости». И о валюте. Доллар 76.12, евро 86.90. Наталья Мальцева, служба информации.
1: Я так хочу, чтобы лето не кончало.
2: Климат-контроль
3: на 96,2 FM.
4: После небольшой рекламы.
5: Фундамент, мост, высотка. Там, где важен расчет на десятилетие, выбирают «Красбетон». Качество с 1997 года. Доставка 24/7. Бетон-эталон. По телефону 232-55-55. Сайт красбетон.ру. Нам доверяют.
4: В среду 8 июля в нашем городе переменная облачность, осадков не ожидается, ветер от 3 до 7 метров в секунду, температура воздуха ночью плюс 17, плюс 19, днем до плюс 24.
6: Новая музыка в секретной фонотеке.
7: Красноярск FM.

0: 5 вечера в нашем городе, за окном плюс 26 градусов. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Главный сюрприз июля. Семейная ипотека продолжает действовать. А главный сюрприз июля от Арбан – бонус в 100 тысяч рублей и ставка 5,5% по семейной ипотеке при покупке однокомнатной в 42 квадрата в кирпичном доме с благоустроенным двором и собственной искусственной рекой в новом речном квартале лофт-района «Портовый». Предложение действительно только в июле. Подробности 205-15-15 и на сайте arban.ru. АО «СЗ Арбан». Проектная декларация наш.дом.рф. Полная стоимость кредита от 7,3% до 8%. Изучите все условия кредита на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Соединение со спутниками установлено.
4: Навигатор.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Маршрут построен.
3: Навигатор.
4: 5:04 в Красноярске. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин на месте. Всем здравствуйте. Добрый вечер. Замечательный, кстати, вечер. Прекрасная погода. Не жарко. Дождя. Хорошо, что нет. Спасибо, уже насмотрелись на него. Пускай пока постоит вот такая погода. Так что просто классное, кайфовое лето. Других эпитетов у меня к этому дню нет. Точнее, к этому вечеру. Впереди 3 часа «Навигатора». Как всегда, что-то расскажу, поведаю, обсудим, возможно, где-то побомбим, поном, естественно, когда мы не ныли. Это же тоже полезно, это все естественно для человека. Вот хотелось бы поныть, что пробки, но нет, 5 баллов сейчас. Подождите, нужно обновить страничку, вдруг я сейчас что-то скажу, не то. Нет, все правильно, 5 баллов, довольно комфортно. Вот со стороны СФУ вниз по свободному к ГОРДК могут проблемы возникнуть, и по Николаевскому проспекту тоже в сторону города К чуть-чуть притормозим, а в остальном все довольно плюс-минус более-менее комфортно, ну, кроме авиаторов. Там и ДТП, и, как всегда, пробки. Но давайте о плохом не будем, давайте о хорошем. Посмотрим, какие праздники сегодня. Ну, конечно же, сегодня день семьи, любви и верности, да, поэтому всех поздравляю, поздравьте свою семью, своих любимых, своих верных, и пусть у вас все будет хорошо. День обнаруженных заначек. Ну, когда твою заначку обнаружили, это не всегда хорошо, особенно если ты умел прятал и вскрылось что-то. Опять же, заначка нужна на всякий случай. Это вот женщины думают, что мужики что-то там прячут, деньги, чего-то, а потом вдруг что-то раз, и, допустим, подарок какой-нибудь, да, своей любимой подарил. Опа, заначка пригодилась, так что вот с такой стороны-то они не смотрят. Они думают, мы от них что-то укрываем. Ничего подобного. День общения со Вселенной. Ну, здесь субъективно, конечно. Можно с ней общаться, она нам до сих пор не отвечает. Вот, у нас какая-то односторонняя. Мы им там и посылаем всякие фотографии, и геном расшифрованный. Говорит, смотрите, вот они мы. В ответ ничего нет. Но, тем не менее, если ваши посылы вот туда, во Вселенную, работают, то отправляйте, почему нет, то все нормально. День снова стань ребенком. Вот, кстати, классно. Классно, особенно для тех, кто много работает, много проблем, каких-то забот на часок хотя бы, да, если у вас позволяет время. Станьте вот ребенком, просто подурачьтесь, сделайте что-нибудь. Мороженое купите в конце-то концов. Сходите, просто прогуляйтесь, расслабьтесь, и все будет хорошо. И потихоньку можем начинать, так что навигатор заводится, двигается. Погнали!
5: Я сказала, стартуем!

0: Реклама.
1: Аккумулятор сел. Автомаркет «Навигатор». Широкий выбор аккумуляторов и пускозарядных устройств. Заводи автомобиль без проблем. С автомаркетом «Навигатор» на Белинского 3.
2: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
3: Ну что? Ну что? Ну что же нам нужно?
4: Ну что, что? Шторы, конечно же!
5: Магазин «Что шторы» с Пандаряна 12.
6: Едешь с работы по красноярским пробкам? Ужин сам себя не приготовит. Сворачивай на автораздачу «Вкусная точка». Захвати новый Big Chicken Burger Перец Гриль или комбо за 459 рублей прямо в машину. А в приложении можно окопить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
7: Ваши надежные, качественные, современные металлические двери. Уют-компания. Изготовление под любой дверной проем. Дизайн и цвет под ваш интерьер. Отличная шумоизоляция. Большой выбор межкомнатных дверей. Уют-компания «Ателье дверей». Выставочный зал на Авиаторов 5.
8: Кумтиге Инструмент объявляет щедрый сезон с подарками от немецкого производителя Фубак. Генераторы и компрессоры, мотопомпы и садовая техника, сварочное и камнерезное оборудование. Высокое качество, отличный результат. Покупай инструменты и оборудование Фубак и получай подарок. Ждем вас в магазинах Кумтиге Инструмент. Адреса и подробности акции на сайте kumtigay.rf. Доверьте свою работу Фубак. Результат гарантирован.
9: Торговая марка «Гапочка». Только джинсы и брюки и ничего лишнего.
10: Купи себе хорошие брюки. Брюки купи не себе.
9: Теперь каждые вторые мужские брюки и джинсы за половину цены.
10: Брюки купи себе.
9: Магазин брюк и джинсов «Гапочка» на проспекте Мира, 105. Купи себе хорошие брюки и джинсы.
10: Брюки купи себе.
11: Помните, ипотека раньше была доступной. Это снова реально. В районе Юдинский. Для всех. Юдинский – это 142 гектара продуманного пространства. Экология, современные планировки, школы, детские сады и новые дороги. Смотрите в будущее уверенно. Живите в Юдинском. Отдел продаж 274-97-97.
12: Проектная декларация на наш случай от Бонг.Р. СЗ «Универсалстрой». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
14: I'm hearing sirens in the night. I'm losing battles with a voice that I can fight. These streets are far from black and white. Nobody knows a thing about what's wrong with life. There's only darkness down the road. But you're the light that's shining through silver and gold. And I know I'll always be alright.

0: из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Здесь налево или направо. Навигатор.
3: 5 часов 16 минут в Красноярске. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин на месте. Добрый вечер. Здравствуйте. Небольшой опрос прошел, поэтому легкая статистика. Более половины опрошенных россиян приносят обед из дома. 52% опрошенных. Опять же, сколько было опрошено, неизвестно, но тем не менее. Так вот, 52% приносят для обеда на работе еду из дома. Остальные питаются в офисной столовой. Это 19%. Или в городских кафе. Таких 13%. Еще 7% обедают дома в перерыве. Счастливые люди. 2% заказывают доставку в офис. Ну, тоже, в принципе, рабочий вариант. Среди удаленных сотрудников 74% обедают дома, 9% ходят в кафе, пользуются доставкой лишь 3%. Если разбивать по половому, скажем так, признаку, мужчины чаще обедают дома, 77% против 72% среди россиянок, и выходят в общепит 10% против 8%, соответственно, у женщин. Они чаще заказывают доставку, 5% против 1% среди мужчин. Вот такая вот статистика. Ну, я, например, сложно взять с собой вечером еду, поэтому я ем до эфира, потом приезжаю домой, ем после эфира. В принципе, но иногда вот... Рома предлагает перехватить смайк. Ну, здесь, конечно же, я ни в коем случае не отказываюсь. Как я могу вообще от такого отказаться? Это святое. Поэтому, если вы сейчас едете где-то и думаете, ой, про еду сказала, ну вот, подложечка, что называется, вот, заурчала, вот, началось вот это вот желание резкое поесть, у вас еще дела, то ничего страшного, я вам сейчас подскажу, что сделать. Немного полезной информации на правах рекламы. В Красноярске во вкусные точка. Все они работают круглосуточно. Особенно те, что с автораздачей. То есть 24/7 можете приехать, вот загибайте пальцы, где можно вкусно перехватить еду прямо из машины. Волочаевская 44, Перенсона 4, Молокова 43, Авиаторов 60, Карасараб 195 и Партизана 36А. Куда бы вы ни направлялись, вкусная точка всегда рядом. Так вот, если вы где-то в пути, в дороге, прямо сейчас любите покататься ночью, у вас какие-то дела, в любое время суток заезжаете и пробуйте что-нибудь вкусненькое. Например, комбо Олеси Иванченко с тройным фрешем. Три сочнейших говяжьих бифштекса, которые жарят без масла. Тающий сыр, чеддер, свежие овощи. Ну и десерт тоже можно взять. Например, нежное мороженое Айс Делюкс со сладким ананасом и семечками питахайи. Ну, невероятная комбо на самом-то деле. Почему бы и не попробовать? Запоминайте адреса, я надеюсь, вы их запомнили. Заказывать через приложение. Это удобно, чтобы копить бонусы. Подробности, бонусы и актуальные предложения в приложении «Вкусная точка». Возрастное ограничение 6+.

0: реклама.
1: Просторные квартиры для счастливой семьи в лесном мини-районе «Вита-парк». 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир от 64 до 120 квадратов. С мастер-спальнями, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Ждать баню год?
3: 10 дней. Готовая баня из кедра от Алео.
4: Хватит ждать. Звони. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
5: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
6: Любите готовить на природе? Вам в Тандыр Амфора. Тандыр Амфора. Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского 112. Сайт tandyramfora.rf.
7: Бетонный завод номер 1. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер 1. Звони 8-923-359-9909.
8: Ищите детский сад для ребенка? Хобби Виль ведет набор в группы. Сейчас действует предложение. Неделя адаптации бесплатно. Подробности, сроки и условия акции уточните у администратора. В программе присмотр и уход, занятия с логопедом, английский язык, хореография и осмотр педиатра. Также возможна оплата средствами материнского капитала в соответствии с действующим законодательством. И открыта запись на групповые занятия для детей, которые пока не посещают детский сад. Хобби Виль. Краснодарская, 40/4. 217-83-33.
9: Свежий фермерский урожай, домашние сыры, деликатесы и все для вашего дачного отдыха. Продуктовый базар в Сибири с 16 по 19 июля. Каждый день розыгрыш призов. МВДЦ Сибирь, авиаторов 19.0+.
10: Купальный сезон открыт. Пикник-парк «Акватория». Бассейны с теплой водой, детские и взрослые. Сауна-шезлонги, кафе-бар, беседки с мангалами и купальные домики. Приезжай на день, оставайся на ночь. Пикник-парк «Акватория». Летний отдых у Енисея каждый день. Сайт akvatoriapark.ru.
11: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Продолжайте движение. Навигатор.
3: 5:27 показывают часы в студии Красноярска ФМ. Это антипробочное шоу «Навигатор». Меня зовут Никита Неделин. Всем здравствуйте. Я продолжаю. Продолжаю не выговаривать слова. Продолжаю делиться с вами интересностями, которые подбросил мне интернет. Вот, кстати, интернет же нам постоянно что-то подбрасывает. Мы сидим, листаем эту ленту. А раньше-то как было? Люди покупали газеты. Люди ходили специально, брали свежий номер. Все вот читали газеты. Даже я еще помню, что там мои родители, я там журналы какие-то, газеты. Вот. Сейчас же все это в электронном формате. И тут один парень решил настроить нейросеть так, что она каждое утро печатает, ну, через принтер, печатает ему газету. Его непрочитанные сообщения, новости, прогноз погоды, он живет на берегу, и там прогноз волн для серфинга он для себя печатает. Все ради того, чтобы в телефон с утра не залипать. То есть он утром просыпается, и реально у него уже распечатанная газета лежит возле принтера, и все новости он берет из бумажного вот этого носителя и бесконечно ленту не листает. Ну, по сути, это тоже листание ленты, только немного в другом формате. Но, опять же, у тебя нет такого, что ты в газету заглянул, и все, и два часа прошло, а ты вообще хотел, не знаю, время посмотреть. Такое же бывает у вас наверняка, у кого-то 100% случалось, такое: о, сейчас возьму, быстренько вот гляну вот здесь вот все, и ты понимаешь, что уже смотришь YouTube второй час, такой: что происходит? Поэтому прикольно. Прикольно. Я думаю, что там в интернете все это выложено, как сделать самому. Газета вообще классная штука, на самом деле, интересная. Я раньше даже частенько покупал журнал, он потом стал электронным. Я такой: а нафига он мне тогда нужен, электронный? Все равно, что называется, не то ощущение. Вот хочется вот книги электронные. Тоже классно, тоже удобно. Но физически как будто бы у них немного другой вайб, что называется. Ну и цены, конечно, другие. Давно мы не вспоминали о таком бренде, как Nokia. Так вот, они выпустили 4 кнопочных телефона. 4, внимание, да, кнопочных. Там нейронки. Искусственный интеллект в них отвечает за звонки, включает фонарик, будильник. Зачем нейронкам включать фонарик и будильник? Фонарик, это же, вот у меня был телефон Nokia с фонариком. Это же было одно из главных развлечений. Ты включаешь его постоянно, и все, ему пофигу, зачем нейронка включает. Мы настолько уже обленились, что ли, я не понимаю. Вот, будильник, ну окей, говоришь там ей что-то, какую-то команду, она запускает нейронки. Будильники. Добавили даже фронтальную камеру для видеозвонков, но это полезная штука. Здесь ничего не убавить, не прибавить. Вот. Кнопочный телефон, я на самом деле вообще забыл какое-то ощущение. Я кнопки нажимаю только на пульте от телевизора, но это опять же не то. Это совсем другие ощущения. Газета, кнопочный телефон, как будто бы немного небольшая ретроспектива. Окунулись на лет 15 назад.

0: Спонсор часа на Красноярск-ФМ представляет ООО «СЗ Уютный дом 2009». Жилой комплекс «Айвазовский Енисей». Приглашаем посмотреть квартиры в шоуруме.
1: Информация на правах рекламы. Жилой комплекс «Айвазовский Енисей» открывает галерею демонстрационных квартир. Оцените объект не по рекламе, а своими глазами. Три дома, кирпичные фасады, французские балконы. Походите по квартирам с гардеробом, мастер-спальней и большими кухнями-гостиными. А главное, пейзажные виды из панорамных окон. Это стоит увидеть. Запишитесь на показ квартир в ЖК «Айвазовский». 219-17-12. Сайт mentalplus.ru.
2: УСЗ «Уютный дом 2009». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.
4: Радио «Красноярск-ФМ». Just can't believe this, man. Metro Boomin'.

0: Реклама.
1: Нужно проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией. А перекапывать все – это долго и создает массу неудобств. Решение есть. Компания «Стройсибирь» выполняет бестраншейную прокладку труб методом КНП. Мы сохраним ваш ландшафт и асфальт в целости. Работаем по всему Красноярскому краю с физическими и юридическими лицами. «Стройсибирь». Звоните 242-33-64. Подробности на сайте «стройсибирьгнп.рф».
2: Стройка – это боль, а баня – удовольствие.
3: Готовые кедровые бани от Алео. Привезли и парься. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
4: Успех с теми, кто учится в STEM-е. Успех с теми, кто учится в STEM-е.
5: Ваши надежные, качественные, современные металлические двери. Уют-компания. Изготовление под любой дверной проем. Дизайн и цвет под ваш интерьер. Отличная шумоизоляция. Большой выбор межкомнатных дверей. Уют-компания. Ателье дверей. Выставочный зал на Авиаторов 5.
6: Пункт металла за углом. Все сдаю в металлолом. Поварешки, ложки, кружки. Соберу все безделушки. Открывашки, крышки, вилки для картофеля до вилки. Телевизор, холодильник, даже сдам туда будильник. Таймыр Тормет принимает весь цветной металл в любых объемах по выгодной цене.
7: Звони 272-66-00.
6: Приедем сами, погрузим и вывезем. Или привози металл на Айвазовского 14, заезд со стороны 26 бакинских комиссаров и высотная 2G, /114.
7: Таймыр Втормет. Звони и сравни наши цены. 272-66-00.
8: Двухкомнатная в лесном мини-районе Витапарк. 55, 60 или даже 77 квадратов. Какая нужна вам? Более 20 видов уникальных планировок двухкомнатных квартир от архитектурной лаборатории Арбан. С эркерами, гардеробными, лондри, с видом на лес, с многовековыми соснами или на природный двор. Вы точно найдете свою двухкомнатную. Звоните 205-15-15 и выбирайте.
9: Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Здесь налево или направо. Навигатор.
3: 5.45 в нашем городе, или же без 15.6 в Красноярске. Это антипробочное шоу «Навигатор». Меня зовут Никита Неделин. Если вы включили сейчас, пытались включить радио и не понимаете, а почему что-то все шумит, шипит, то я в очередной раз напомню, что на вышке, которая нас вещает, ведутся работы, поэтому с 18.00 мы уже должны быть на радиоволнах. Но нас всегда можно слушать онлайн на сайте krasnoyarskfm.ru. Кстати, там же есть раздел «Встречка», там же можно оставить вопрос для Саши Морозова, можно зайти в нашу группу во ВКонтакте, там написать вопрос для него, и каждое утро в утреннем шоу «Завтрак чемпионов» он в прямом эфире на эти вопросы отвечает. Итак, если вы не знаете, куда себя деть на грядущих выходных, куда себя подать, так вот, 11 июля в поселке Усть-Кем Енисейского района пройдет традиционный фестиваль Красноярского края «Енисейская уха». Я о таком даже не знал. Вы представляете, сколько на просторах нашего даже края классных, интересных фестивалей, на которых вы не то что не были, вы про них даже не слышали. Так вот, вас ждут мероприятия, а вы, почему я говорю вы, потому что вы потенциальные гости, будут соревнования рыболовов, вы можете проверить свое мастерство, конкурс уховаров, до чего же хороша енисейская уха, а? Подворье, два берега, уют и традиции, мастер-классы, интерактивные площадки, фотозоны с невероятными видами на Енисей, а там есть на что посмотреть, выставка, продажа изделий декоративно-прикладного искусства. То есть можно классно провести время. Если вы рыбак, показать свой навык, если вы любите, умеете варить уху, опять же, вы показываете свой профессионализм, что-то интересное сделать своими руками, сделать классные фотографии и прикупить что-то из декоративно-прикладного искусства. Уедете с сувенирами, с впечатлениями и с ощущением, что не просто так просидели дома, классно провели время. Поэтому всячески советую. Вот не получится, к сожалению, поехать, но вывеска просто потрясающая. Очень классно, что такие фестивали есть, что такие фестивали проводят. Их организаторам аплодисменты всячески. Делайте подобных фестивалей больше. Разных, интересных, которые будут вот цеплять своей вот этой аутентичностью и прививать любовь к родному краю. Я сделаю небольшую паузу, очень скоро вернусь.
4: Сейчас! Секунда! Сейчас! Бум!

0: Ruskfm. Зарегистрированы Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер 2-24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
3: Новости на Красноярск ФМ.
4: Здравствуйте. В Омске крупнейшая сеть АЗС «Топлайн» полностью прекратила продажу бензина физическим лицам. Теперь топливо отпускают только по топливным картам организаций. По словам сотрудников заправок, поставки прекратил нефтезавод. Когда они возобновятся, неизвестно. Это произошло после атаки беспилотников на омский НПЗ 6 июля. Это самый глубокий удар по российской территории за все время. Расстояние от границы Украины до Омска составляет около 2500 километров. Силы ПВО уничтожили большую часть дронов, но нескольким удалось достичь цели и повредить сооружение завода. По предварительным данным, пострадавших среди сотрудников предприятия нет. Об этом пишет «Борус». Накануне в Красноярск с рабочим визитом прибыл зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Кортеж проследовал в Сибирский федеральный университет. В связи с этим на время проезда кортежа было перекрыто движение по проспекту Свободной и прилегающим улицам. Официальная повестка визита пока не раскрывается, пишет «Борус». Минпросвещение с 1 сентября этого года официально отменило домашние задания для первоклассников. Такая норма уже действовала с 2021 года, но ранее рекомендации допускали постепенное введение уроков на дом. Теперь в ведомстве подтвердили, что обучение в первом классе должно проходить без домашних заданий. Об этом пишет «Контекст». В Красноярске появится новая главная новогодняя елка. Уродский конус, так граждане прозвали 55-метровую конструкцию, которую ставили с декабря 2018 года, заменят на 30-метровую, заметно наряднее. Ее украсят шарами, игрушками, а рядом установят светящийся шатер и опоры. За обслуживание елки с 26 по 29 годы заплатят 91,5 миллиона рублей. Об этом сообщает «Проспект Мира». Жить в Красноярске оказалось дороже, чем в Алма-Ате и Тбилиси, но дешевле, чем на Пхукете. Город занял 404 место в рейтинге Numbeo из 547. Он оказался на 8-й позиции среди 14 российских городов, обойдя Алма-Ате, Тбилиси, Пекин и Новосибирск. В России самым дорогим городом признана Москва – 307 место. В мировом рейтинге лидирует Цюрих. В топ-10 вошли 8 швейцарских городов. Нью-Йорк на 12-й строчке, об этом пишет «Борус». Я в валюте доллар 76.12, евро 86.90. Наталья Мальцева, служба информации.
5: Мама, мама, лето на дворе.
6: Климат-контроль
7: на 96.2 FM.
8: После небольшой рекламы.
9: На связи база. 124-й прием. Начинаем миссию масла. Точка. Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Задача – выбрать моторное масло и расходники. Провести бесплатно.

0: бесплатную замену. Как принял?
1: База. Я-124. Принял. На позиции. Цель наблюдаю. 50 плюс брендов масел. Вижу скидки. Качество подтверждаю. Запрашиваю добро на замену на точке.
0: Даю добро. Замена производится бесплатно.
2: Автомаркет «Навигатор» на Белинского 3. Навигатор124.ру. Миссия выполнима.
3: Завтра в четверг, 9 июля, в нашем городе переменная облачность. Осадков не ожидается. Ветер от 3 до 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 14, плюс 16. Днем до плюс 20.
4: Новая музыка в секретной фонотеке.
5: Красноярск.

0: 6 вечера в нашем городе, за окном плюс 23 градуса. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Главный сюрприз июля. Семейная ипотека продолжает действовать. А главный сюрприз июля от Арбан – бонус в 100 тысяч рублей и ставка 5,5% по семейной ипотеке при покупке однокомнатной в 42 квадрата в кирпичном доме с благоустроенным двором и собственной искусственной рекой в новом речном квартале лофт-района «Портовый». Предложение действительно только в июле. Подробности 205-15-15 и на сайте arban.ru. АО «СЗ Арбан». Проектная декларация наш.дом.рф. Полная стоимость кредита от 7,3% до 8%. Изучите все условия кредита на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Соединение со спутниками установлено.
4: Навигатор.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Маршрут построен.
3: Навигатор. 6:03 в нашем городе. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин. Всем добрый вечер. Здравствуйте. Погода по-прежнему потрясающая. Ситуация на дорогах, опять же, не вызывает никаких-то вопросов. 6 баллов, в принципе, достаточно комфортно для передвижения. Понятно, что есть проблемы. Без них, само собой, никуда. По-прежнему и свободный. И Гаденко, и Ладушка, и Брянская в сторону Солонцов небольшие проблемы. И на Калинина в направлении мясокомбинат тоже не сладко. Октябрьский мост, далее Авиатора, все это упирается в 9 мая. Но, тем не менее, основные... Ну и на правом берегу, да, есть проблемы. Как будто бы перечислил, и тут вообще все в пробках. Но, тем не менее, 6 баллов. И не везде. Мне кажется, все-таки эти пробки движутся. Хотя, с другой стороны, мне через экран видно одно, а вы там внутри находитесь и говорите: Никита, ну ты что? Ну вот ты сам постой. Поэтому в любом случае сохраняйте спокойствие везде. Успеете до любой точки, в какую запланировали. Доедете, не торопитесь, соблюдайте правила, как говорит Александр Морозов, берегите друг друга. Итак, немного интересного. Нейросеть Клод нашел парню наследство в 25 участков в Индии. Он просто отдал имя отца, имя деда и сказал: ищи ФАС. Нейронка залезла в госреестр, нашла записи, номера участков, собрала карту. Потом парень все перепроверил, данные совпали, и вот это да. А так бы ходил бы по всяким архивам, искал, ругался, бумажная волокита, где бы-то ему сказали: молодой человек, идите отсюда. Ну, я не знаю, как там это все в Индии делается, но, тем не менее, вот нейросеть все нашла, насколько разрешено в разных странах отдавать настолько личные данные нейросетям, я не знаю, но вот в Индии сработало, вот, поэтому... Если где-то еще работает, то почему бы и нет. Рад за человека, вот, молодец. А так бы лежало бесхозное, забрали бы, он остался. А сейчас вот, пожалуйста, сколько земли-то у человека. Вот, вот и думайте, а говорите, зачем нам нейросети, только картинки вот эти, клубнику да банан генерировать. Не, вон, посмотрите, что делает. Немного местного. На что копят красноярцы? По данным портала Superjob, главная финансовая цель всех жителей города, практически всех, создание подушки безопасности. А именно 33% опрошенных ее стараются формировать. Ну, мне кажется, очень правильное накопление средств. Также красноярцы откладывают на покупку недвижимости 20% опрошенных, на отпуск 19%, на лечение, покупку дорогостоящих вещей или другие личные вещи. Здесь 8%. Причем молодежь чаще копит на жилье, путешествия и автомобиль, а люди старшего возраста на будущую пенсию. Ну, как будто бы все опять же логично. Было бы странно, что молодежь копила бы на пенсию. Они просто еще не дошли до того возраста. У них потому что нет еще у кого-то жилья, кто-то еще не напутешествовался, нет автомобиля. А когда все это будет, уже потом будут откладывать на будущую пенсию. Я думаю, что это все логическая цепочка, одно из другого вытекает. И если вы уже накопили автомобиль и рассматриваете, а чтобы такое приобрести, и присматриваетесь к автомобилям из Китая, то немного полезной информации на правах рекламы для вас. В Империи Авто есть важное преимущество. Собственная лаборатория и стоянка в Уссурийске. Для клиентов это бесплатно. Компания сопровождает сделку на каждом этапе, помогает с оформлением документов и работает только официально по договору и через кассу. Никаких, что называется, левых платежей кому-то там непонятно куда. Звоните 8-903-922-77-77, Абытаевская 2, Империя Авто, и выбирайте свой новый автомобиль.

0: Реклама.
1: Нужен безупречный вид авто? Вам в «Автомаркет Навигатор». Автохимия, автокосметика, автошампунь и бесконтактная пена. Автомойки и многое другое. Белинского, 3. Построй правильный маршрут.
2: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
3: Ну что? Ну что? Ну что же нам нужно?
4: Ну что, что? Шторы, конечно же!
5: Магазин «Что шторы» с Пандаряна, 12.
6: После пробок хочется одного – ужин без лишних остановок. Заезжайте во вкусные точки. Бургеры, картофель фри, напитки удобно взять по пути. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точки». 6+.
7: Кумтиге Инструмент объявляет щедрый сезон с подарками от немецкого производителя Фубак. Генераторы и компрессоры, мотопомпы и садовая техника, сварочное и камнерезное оборудование. Высокое качество, отличный результат. Покупай инструменты и оборудование Фубак и получай подарок. Ждем вас в магазинах Кумтиге Инструмент. Адреса и подробности акции на сайте kumtigay.rf. Доверьте свою работу Фубак. Результат гарантирован.
8: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. Золотой монетный дом. Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227.
9: Помните, ипотека раньше была доступной. Это снова реально. В районе Юдинский. Для всех. Юдинский – это 142 гектара продуманного пространства. Экология, современные планировки, школы, детские сады и новые дороги. Смотрите в будущее уверенно. Живите в Юдинском. Отдел продаж 274-97-97.
10: Проектная декларация на наш случай от Бомбочаре. СЗ Универсалской. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Ищите детский сад для ребенка? Хобби Виль ведет набор в группы. Сейчас действует предложение. Неделя адаптации бесплатно. Подробности, сроки и условия акции уточните у администратора. В программе присмотр и уход, занятия с логопедом, английский язык, хореография и осмотр педиатра. Также возможна оплата средствами материнского капитала в соответствии с действующим законодательством. И открыта запись на групповые занятия для детей, которые пока не посещают детский сад. Хобби Виль. Краснодарская, 40/4. 217-83-33.
12: Свежий фермерский урожай, домашние сыры, деликатесы и все для вашего дачного отдыха. Продуктовый базар в Сибири с 16 по 19 июля. Каждый день розыгрыш призов. МВДЦ Сибирь, авиаторов 19.0+.
13: Купальный сезон открыт. Пикник-парк «Акватория». Бассейны с теплой водой, детские и взрослые. Сауна, шезлонги, кафе-бар, беседки с мангалами и купольные домики. Приезжай на день, оставайся на ночь. Пикник-парк «Акватория». Летний отдых у Енисея каждый день. Сайт akvatoriapark.ru.
14: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Здесь налево или направо. Навигатор.
3: 6 часов 16 минут в Красноярске. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин. Здравствуйте, добрый вечер. Итак, я опять к вам с интересным. Заявили тут в Минтруде недавно, что 4-дневная рабочая неделя полностью законна при согласии работников. Цитата главы Минтруда. Сегодняшние нормы позволяют перейти хоть на 4-дневную рабочую неделю при взаимном согласии сторон. Конец цитаты. Для кого-то новость потрясающая. Если начальство идет навстречу, если вы тоже готовы, ну, опять же, с нивелированием всех вот этих вот финансовых вопросов, с соблюдением, с установлением зарплаты, понятно, что нюансов огромное количество, они все равно же скажут вам, 4 дня работаете, соответственно, вот, поэтому если там все стороны, скажем так, довольны тем, что предлагают друг другу, то какие вообще могут быть вопросы? К сожалению, мы не можем 4-дневку себе попросить и вообще, в принципе, позволить, потому что, ну как в пятницу, например, мы вот не расскажем вам что-нибудь интересное. Я бы вообще все 7 дней был бы в эфире и рассказывал вам что-нибудь интересное, а вы бы слушали. Почему бы нет-то? У нас немного другая специфика, но для определенных, скажем так, профессий, для определенных работ 4-дневка на рабочей неделе вполне себе классная вещь. Поэтому, если надумаете, то пользуйтесь. Официальное заявление Минтруда, не перебить. И, опять же, поговорим про работу, а именно про то, как вообще уйти с работы, сменить вообще сферу и не побояться. И я восхищаюсь такими смелыми людьми. 28-летняя девушка работала в IT, уволилась из банка и начала печь хлеб. За 100 дней она открыла свою мини-пекарню по советам нейросети Gemini. Та и объяснила, почему не получается тесто, сравнивала рецепты, помогала с сайтом, с заказами, с юридическими вопросами, с бумагами. Теперь вот девушка собирает предзаказы и расширяет бизнес. Оказывается, в очередной раз убеждаемся, что в правильное русло, если направить нейросеть, она поможет. Я частенько пользуюсь, кстати, Gemini, она мне подсказывает какие-то элементарные, возможно, вещи, но в том, в чем я не слишком хорошо разбираюсь, спрашиваю совет, прошу выбрать между одним и другим, скажем так, в плане покупки чего-либо, прошу подсказать в определенном ценовом сегменте. Они очень классно работают, поэтому какие вопросы могут быть к нейросетям конкретно в этом направлении? Но вот в кинонаправлении вопросы к нейросетям все-таки есть. Впервые ИИ-актрису утвердили на главную роль в полнометражном фильме. Студия запускает съемки драмы «Несовпадение» о взрослении нейронки с экзистенциальным хаосом. Это что-то невероятное. О чем будет сюжет? Коротко. Нейронка Тилли Норвуд без тела и прошлого попадает под влияние бота из дарквеба и обретает желания и амбиции почти как человек. Но, с другой стороны, здесь сюжет как будто бы позволяет использовать нейросеть в качестве актрисы. С другой стороны, зачем? Но, опять же, тот, кто сделает это впервые, получит вагон вообще хейта, вагон критики, полную панамку ему наверняка там им напихают. Но, с другой стороны, как такового порабощения киноиндустрии нейросетями, я все-таки считаю, что не началось, потому что есть же огромное количество сообщений, где сами производители кино говорят, да, мы пользуемся нейросетями там для каких-то своих вещей. То, что главная актриса, ну, тут как будто бы сюжет говорит, что да, у нее нет тела, и вообще она вот что-то такое вот непонятное. Поэтому здесь, ну, наверное, уместно. Но, опять же, не надо будет пихать во все фильмы вот эти вот нейросетевых актеров. Актеры должны быть живыми, эмоции должны быть настоящими. Вот это мое мнение. С ним можно поспорить, естественно. Бум!

0: Реклама.
1: Доходность депозитов снижается. Самое время вложить деньги в актив, который сохранит капитал и позволит получать доход от аренды. Микрорайон Чижи. Осталось всего 7 готовых коммерческих помещений. Стильный дизайн и чистовая отделка. Можно сразу приступать к работе. Только в июле бонус до 500 000 рублей за покупку офиса в Чижах. Пусть ваши деньги работают на вас. Подробности 205-15-15 или на сайте arban.ru. Дома сданы.
2: Винтовые сваи «Алео» всегда в наличии. 258-20-80.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
4: Ваши надежные, качественные, современные металлические двери. Уют-компания. Изготовление под любой дверной проем. Дизайн и цвет под ваш интерьер. Отличная шумоизоляция. Большой выбор межкомнатных дверей. Уют-компания «Ателье дверей». Выставочный зал на Авиаторов 5.
5: Бетонный завод номер 1. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер 1. Звони. 8-923-359-99-09.
6: Пункт металла за углом. Все сдаю в металлолом. Поварешки, ложки, кружки. Соберу все безделушки. Открывашки, крышки, вилки для картофеля до вилки. Телевизор, холодильник, даже сдам туда будильник. Таймыр Тормет принимает весь цветной металл в любых объемах по выгодной цене. Звони 272-66-00. Приедем сами, погрузим и вывезем. Или привози металл на Айвазовского 14, заезд со стороны 26 бакинских комиссаров и высотная 2G, дробь 114. Таймыр Втормет. Звони и сравни наши цены. 272-66-00.

0: Наркология, центр Спиранского, Ульяновский 4D. Звоните, приедем в любое время. 205-2045, 205-2045.
1: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
2: В сети губернские аптеки только по карте здоровых привычек успей купить. Цитрин 30 таблеток за 199 рублей. Мизим Форте 20 таблеток за 79 рублей. Нурофен Форте 12 таблеток за 89 рублей. И спрей Снуп всего за 99 рублей. Торопитесь!
3: Акция действует до 31 июля 2026 года. Подробности уточните у сотрудников аптеки. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. АО «Губернские аптеки». УГРН 118-246-875-90.

0: арт-бетоне.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Арт-бетон». Город Красноярск. ОГРН 123-240-3076-96.
3: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Продолжайте движение. Навигатор.
1: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
2: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка
3: на Красноярск FM.
4: Ну давай, у нас есть вопросы соцсетей. Александр, здравствуйте. Хочу приобрести Toyota Land Cruiser. Примерно 2007-2010 год. Бензин 4,7. Что можете сказать о данном авто? У нас есть звонок, друзья. Вы повисите, пожалуйста, немножечко на...
3: Давай быстренько со звонком разберемся, а потом по кукурузеру. Это как бы такая тема. Алло.
5: Алло, здравствуйте, Александр. Саш, подскажите, пожалуйста, вопрос такой. По поводу, сейчас свежие Corolla стали заводить в Китае. Вот по поводу двигателя, вот 1,2-3 цилиндра, который тут скажете.
3: Я вообще, честно говоря, вот от этих технологий не сильно в восторге, потому что многие производители тоже поели эти 3 цилиндра, выбросили. Китайцы тоже брали на вооружение у шведов Geely, делали же Coolray. Трехцилиндровым мотором. Не самая надежная тема, если мы берем в долгосрочную перспективу именно в плане какой-то там инженерной темы. Но с точки зрения расхода и вообще эксплуатации автомобиля на каждый день в городском режиме, да вполне нормально. У нас, кстати, был один из слушателей, который хвастался тем, что он себе как раз на трех цилиндрах купил. И вполне адекватно она ему служит уже там сколько, полгода. Но полгода это для машины же не показатель. Вот пробег большой за полгода, это уже показатель. А так, полгода покататься от работы до дома, смотря на какой срок мы берем. Если мы берем на срок в районе 3 лет, я считаю, что вполне адекватно можно. Потому что цена вопроса достаточно демократичная. Потому что если мы будем смотреть что-то уже поинтереснее, это будут другие деньги. И в некоторых случаях уже ввозу не подлежит.
5: Понял, спасибо большое.
3: Не за что, удачи. Теперь давайте разберемся с кукурузерами. Значит, по поводу ленд-крузеров. Самая большая нетленка, которая была, это, конечно, 120-е. Это то, что мне нравилось, и на бензиновом моторе оно действительно ехало, но то, что это расходует, ну, на мой взгляд, великовато. Сейчас, конечно, многие смотрят уже на показатели расхода топлива, смотрят уже не бензиновые, а дизельные версии. Дизельные версии с такой надежностью, это уже тема закрытая для многих, потому что их так не покупали, как бензиновые. А все, что пошло в следующих кузовах, уже таким надежным, ну, язык не поворачивается назвать. Поэтому, если человек уже готов к расходу, то я считаю, да, эта тема хорошая, но с учетом минусов каких? Это тяжелая платформа со своей спецификой. Проходимая, надежная, да. Но слабо управляемая, особенно на приличных скоростях. Дальше давай.
4: Есть звонок. Доброе утро.
6: Здравствуйте.
3: Алло, алло.
6: Подскажите, пожалуйста, Mazda CX-5 15-го года SkyActiv технология. Зимой уровень масла двигателя что-то повышается. Что может причина?
3: Масло, уровень масла повышается. Смотрите, система охлаждения, скорее всего, в масле уже антифриз.
6: Не, это масло двигателя попадает бензин. Именно бензин.
3: Ну, значит, бензин там еще интереснее.
6: Да.
3: Ну, я вас, может быть, расстрою, но впереди ждет разборка, дефектовка, устранение проблем. Очень надеюсь на то, что никаких сейчас пока таких серьезных капитальных проблем нет, но, скорее всего, уже приговор будет не самый приятный. Но, опять же, все лечится, все ремонтируется. Смотрите внимательно, все проклад, топливную систему, раз там действительно бензин уже появился. Если с охлаждающей жидкостью все нормально, ну, это часть проблем снимет. А что касается дальнейшего ремонта, если уже какой-то приговор по поводу капитального ремонта в двигателе у вас будет, вы смотрите, пожалуйста, контрактный. На эти машины они есть, в принципе. Надо смотреть ценник вопроса. В случае с капитальным ремонтом вручную, это дефектовка, разборка, плюс мозги, плюс работа. Конкретно бывает еще и устранение ошибок. После того, как двигатель разобрали, отремонтировали, собрали. Если мы покупаем контрактный, смотрите, такой, чтобы не с сильно большим пробегом, ну и хотя бы какие-то гарантии, там, может быть, на год, на несколько месяцев были.
6: Ну, такие причины тоже бывают у степовонов, полторашки литра трубовые, говорят, то же самое.
3: Такие проблемы бывают вообще, в принципе, когда что-то выходит из строя? Вы удивляетесь, что у вас это случилось, я правильно понимаю?
6: Да, большинство все люди говорят, что это их есть болезнь.
3: Болезнь есть, но не у всех. Но, опять же, повторюсь, вот если вы уже сейчас находитесь в конкретной ситуации, когда у вас в масле бензин, ну, мы что разговариваем-то? Надо ехать и ремонтировать. В чем проблема? Может быть, это вылечится легко. Хотя, честно говоря, пока предпосылок к этому не вижу. Надеюсь и держу пальцы за вас. Спасибо большое за вопросы и внимание. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
7: Все, кто за рулем, не забывайте смотреть на дорогу.

0: Спонсор часа на Красноярск-ФМ представляет ООО «СЗ Уютный дом 2009». Жилой комплекс «Айвазовский Енисей». Приглашаем посмотреть квартиры в шоуруме.
1: Информация на правах рекламы. Жилой комплекс «Айвазовский Енисей» открывает галерею демонстрационных квартир. Оцените объект не по рекламе, а своими глазами. Три дома, кирпичные фасады, французские балконы. Походите по квартирам с гардеробом, мастер-спальней и большими кухнями-гостиными. А главное, пейзажные виды из панорамных окон. Это стоит увидеть. Запишитесь на показ квартир в ЖК «Айвазовский». 219-17-12. Сайт mentalplus.ru.
2: ООО «Уютный дом 2009». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Нужно проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией. А перекапывать все – это долго и создает массу неудобств. Решение есть. Компания «Стройсибирь» выполняет бестраншейную прокладку труб методом ГНБ. Мы сохраним ваш ландшафт и асфальт в целости. Работаем по всему Красноярскому краю с физическими и юридическими лицами. «Стройсибирь». Звоните 242-33-64. Подробности на сайте «стройсибирьгнб.рф».
2: Дорогая, понимаешь, смета на баню, она немного выросла. Раза в три.
3: Понятно.
4: С банями от Алео цена зафиксирована в договоре, и отпуск спасен. Алео Бани Сибири. 258-2080.
5: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
6: Планируете отпуск? Проверьте свои счета. Неоплаченный взнос за капитальный ремонт – это официальный долг, который может стать причиной запрета на выезд за границу. Не рискуйте своим отдыхом. Погасите задолженность до 20 числа на официальном сайте fondkr24.ru. Региональный фонд капитального ремонта. Ваш спокойный отпуск начинается с оплаченного счета. Без возрастных ограничений.
7: Хотите заказать авто из Китая, но боитесь мошенников? Не переводите деньги на карту агентам. Компания «Империя Авто» – это надежно. Прямые поставки без посредников, свой офис в Китае. Работаем строго по договору через кассу. Возможен автокредит. «Империя Авто», Абытаевская, 2.
8: Лето, город, будни. Скучно? Как бы не так. «Бункер 919». Заряжай семью или друзей. Нацеливайся на яркие впечатления. А со скидками это вообще огонь. 10% в будни до 15 часов на индивидуальные программы. 15% в день рождения. Подробно по телефону 2919. Крупнейший стрелковый клуб в Сибири. Два филиала. Ломоносова 70, строение 6 и вторая Брянская 4. Сайт bunker919.ru.
9: Хочешь не просто учиться музыке, а выйти на настоящую сцену? Школа музыки Threefold Bass приглашает на вокал, гитару, барабаны, клавиши и бас-гитару. Преподаватели – действующие музыканты. Threefold Bass. Парижской коммуны 44.
10: В сети губернские аптеки только по карте здоровых привычек «Успей купить». Цитрин 30 таблеток за 199 рублей. Мизим Форте 20 таблеток за 79 рублей. Нурофен Форте 12 таблеток за 89 рублей. И спрей Снуп всего за 99 рублей. Торопитесь!
11: Акция действует до 31 июля 2026 года. Подробности уточните у сотрудников аптеки. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. АО «Губернские аптеки». УГРН 118-246-875-90.
12: Готовая двухкомнатная. В лофт-районе Портовый. 69 квадратов. С классической отдельно выделенной кухней. Лофт-район Портовый от Арбан. Важно правильно выбрать место. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Дома сданы.
13: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Здесь налево или направо. Навигатор.
3: 6.46 на часах, антипробочное шоу «Навигатор», Никита Неделин. Добрый вечер, здравствуйте. Итак, возрадуйтесь, аллергики. Первые вакцины от аллергии на кошек и собак появятся в России. Их уже готовят к испытаниям в Сеченовском университете. Еще ученые создали аллергочип РФ. Он находит чувствительность сразу к 120 аллергенам. Очень классно, потому что у меня есть знакомые, которые не могут завести себе кошку. Ребенок просит, они не могут, потому что аллергия. На кошачью шерсть. Это грустно, но тем не менее нашли наконец-то выходы, что люди с аллергией могут чувствовать себя замечательно. Это очень-очень хорошо. Итак, тут исследование одного довольно популярного магазина косметики прошло ко дню семьи, любви и верности. Ко дню Петра и Февронии. Так вот, 74% пар копируют бьюти-привычки друг друга, говорится в их исследовании. 55% регулярно берут косметику партнера. Мужчины чаще всего шампуни и гели для душа. Вот, кстати, осуждаю, потому что кожа головы, сами волосы, они абсолютно разные, и не нужно брать шампунь жены. Вот, купите себе, мужики, простой. Никто не говорит, что вам нужно покупать такие же, как у вашей половинки, там, не знаю, за овер много денег, но шампуни должны быть разные. Гель для душа, ну, наверное, в принципе, нам чаще всего пофиг, потому что кто-то же говорит, вот вам, мужикам, что, купил 5-литровую бутыль, оно и голову помыть, и ноги помыть, и побриться, это еще и в машину залить, и майонез, вот эти, понятно, шутки, что нам вообще пофигу. Не пофигу. А женщины чаще всего берут средства для бритья. Вот это, кстати, да, у меня дорогая пена для бритья, и... Но я делюсь, понимаете? Я делюсь, потому что мне не жалко, потому что я куплю себе еще. Вот разве мне что-то жалко для жены? Иногда, конечно, жалко, но точно не пену для бритья. Еще 9% пар вообще сдались и сделали косметику общую. Ну, это вообще как будто бы странно. Ну, как, зачем? Почему? Экономия сомнительна, но, с другой стороны, если так им нравится, то почему бы, собственно, и нет. И, кстати, я заметил, что мало того, что пары копируют вот бьюти-привычки, как говорит нам вот это исследование, в парах еще и часто дублируется пристрастие к какой-либо еде. И это абсолютно нормально, потому что, например, по версии моей жены, я чаще всего выбираю что-то вкуснее, чем она. Возможно, это действительно так, поэтому она решила не рисковать, не экспериментировать. Если я что-то заказываю, она заказывает то же самое. Сейчас будет немного полезной информации, во-первых, на правах рекламы, во-вторых, немного жизненного. Вот буквально на выходных мы заказывали в «Вкусные точка», и я взял острый панини «Тоскана». Она такая... А возьму-ка я тоже такой же. И не прогадала, потому что это очень вкусная штука. Если еще не пробовали, попробуйте. Если не любите острое, возьмите обычный. Там нет острого соуса, но вкус тот же самый с рукколой, с котлетами, с бифштексами. Вообще просто... И вот сама вот эта вот... Сама панини невероятно нежная, вкусная, не сухая. И она и поджарена так. В общем, класс. Советую, пробуйте. Если же хочется чего-нибудь эдакого, интересного, то, например, легендарный Big Hit, который входит в комбо Юрия Стоянова за 459 рублей. Плюс еще невероятная новинка к легендарному Big Hit. Горячий картофель фри, который щедро залит плавленым сыром, посып

0: СМИ Красноярск ФМ. Зарегистрированы Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 2401-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Красноярск ФМ.
3: Здравствуйте. Россия адаптировалась к условиям СВО и может позволить себе продолжить боевые действия. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью швейцарскому изданию World Watch. По его словам, страна приспособилась к новым реалиям экономически и организационно. Об этом пишет «Коммерсант». С начала года в Красноярске произошло почти 500 ДТП с участием электросамокатов. Чаще всего водители опрокидывались. Таких случаев насчитали около 230. Еще 60 раз самокатчики сбивали пешеходов, а 55 происшествий пришлось на столкновение между самими средствами. Об этом пишет Ньюслаб. В Забайкальском крае 21-летний мужчина переоделся в полицейскую форму, чтобы без очереди заправиться на АЗС. Однако блат продлился недолго. Настоящие силовики задержали лжесотрудника. Выяснилось, что форму он купил через интернет. На него составили протокол за незаконное ношение полицейской одежды и обязали заплатить штраф. Об этом пишет Борус. Минцифры опровергла информацию о планах введения платы за зарубежный интернет-трафик. Замглавы ведомства Иван Лебедев заявил, что этот вопрос не рассматривается. Ранее в конце марта появлялись сообщения о возможном введении платы за превышение лимита международного трафика в 15 гигабайт. В конце мая источники РБК сообщали о вероятной отсрочке этого решения до выборов в Госдуму. Однако теперь регулятор официально опровергает само намерение. Об этом пишет Борус. Этим летом канатную дорогу на Николаевской сопке в Красноярске не запустят. Открытие, запланированное на 13 июля, перенесено из-за предписания.

0: предписание Енисейского управления Ростехнадзора, продлившего сроки обязательных технических работ для обеспечения безопасности. Таким образом, летом покататься на ней не получится. Об этом пишет «Проспект Мира». И о валюте: доллар 76.12, евро 86.90. Наталья Мальцева, служба информации.
1: Лето – это кайф, ну и хватит об этом. Ведь каждый знает, что такое лето.
2: Климат-контроль
3: на 96.2 FM.
4: После небольшой рекламы.
5: Пиковые нагрузки. Зима. Скрас-бетон. Никаких задержек. Собственный автопарк. Лаборатория и 28 лет опыта. Работаем для вашего спокойствия. 232-55-55. Бетон без компромиссов. Сайт красбетон.ру. Нам доверяют.
4: Завтра в четверг, 9 июля, в нашем городе переменная облачность. Осадков не ожидается. Ветер от 3 до 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 14, плюс 16. Днем до плюс 20.
3: Новая музыка в секретной фонотеке.
2: Радио.
6: Красноярск FM.
4: После небольшой рекламы.
7: Хочешь удивить? Подарок на любой случай всего за 2 минуты. Электронный сертификат в стрелковый клуб «Бункер 919». Просто и быстро. 9 галерей, движущиеся мишени, опытные инструкторы. Заходи на «Бункер919.ру» и получи сертификат. Звони 230-919.
8: ООО «Дивснайпер», УГРН 117-246-801-9503. Красноярский край, город Красноярск, улица Ломоносова, 70, строение 6.

0: 7 вечера в Красноярске, за окном плюс 23 градуса. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от «Арбан» будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством «Арбан» будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ОСЗ-компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Соединение со спутниками установлено.
4: Навигатор.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Маршрут построен.
3: Навигатор.
4: 7 часов 3 минуты в нашем городе. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин. Добрый вечер. Здравствуйте. И вот новость, которая вот прям нужна в день любви, семьи и верности. Хотят штрафовать россиян за секс с коллегами. Предложили, значит, жестко пресекать служебные романы, если один из партнеров женат. Извините-ка, а это что за какой-то однополярная трактовка всего вот этого? Почему женат? То замужем тоже, давайте, как будто бы сюда же это относится. Если у кого-то есть супруг или супруга, давайте вот так вот писать. Извините, женат, это как будто сразу же обвинение. Не надо так. Предложили уже внести правки в Семейный кодекс и наказывать женатых изменников за блуд. Авторы также предлагают прописывать в брачных контрактах санкции за абьюз или измену. Вот это они заморочились, конечно. Вот. Но, с другой стороны, служебный роман, если один или одна из коллег без отношений, а вот второй, там, например, условно женат. Но это некрасиво. Это зачем? Вот это вот разрушение института семьи. Это потом будут проблемы. Это, опять же, потом человек может уйти из семьи, семья распадется. Вот зачем это надо? Зачем кто-то должен страдать ради вот какого-то там сиюминутного или, ну, может, не сиюминутного, там, из раза в раз повторяющегося удовольствия? Ну, вот как-то нужно с этим как-то регулировать, наверное, надо, но как это делать, пока что непонятно. Люди умные наверняка разберут. Вообще должна быть голова на плечах изначально у человека. Опять же, о нововведениях. Есть некое кафе, где начали предупреждать гостей, когда заказ переваливает за 2000 калорий. Там электронное меню, и всплывает: вы уверены, что хотите продолжить? А за недоеденное могут добавить отдельный счет. Вот, есть такой суши-ресторан в США, и вот парень получил такое сообщение при заказе 3 шашлычков из баранины. С одной стороны, правильно, когда человек заказывает много, не доедает, оставляет, и потом это, там, неважно, куда уходит, это как будто бы, вот, ну, понятно, что он за это заплатил, нет никаких вопросов. Кто-то может забрать с собой, но кто-то же не забирает. Перерасход еды, опять же, есть некие проблемы, ну, не знаю. Сложно с этим что-то думать, и огромное количество людей к этому по-разному относятся. Ну, не доел, я же за это заплатил, пусть они там сами доедят. Тоже так себе позиция. Вот. Но если вы следите за своим питанием, следите за рационом, следите за тем, что едите, предупреждение, что, возможно, уже будет лишка, как будто бы прикольная штука. В каких-то ресторанах можно вводить. Здесь интересно, здесь классно.

0: Реклама.
1: На связи база. 124-й прием. Начинаем миссию масла. Точка. Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Задача – выбрать моторное масло и расходники. Провести бесплатную замену. Как принял? База. Я 124-й. Принял. На позиции. Цель наблюдаю. 50 плюс брендов масел. Вижу скидки. Качество подтверждаю. Запрашиваю добро на замену на точке. Даю добро. Замена производится бесплатно.
2: Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Навигатор 124.ру. Миссия выполнима.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
4: Ну что? Ну что? Ну что же нам нужно?
5: Ну что? Шторы, конечно же!
6: Магазин «Что шторы» с Пандаряна 12.
7: Едешь с работы по красноярским пробкам? Ужин сам себя не приготовит. Сворачивай на автораздачу «Вкусная точка». Захвати новый Big Chicken Burger Перец Гриль или комбо за 459 рублей прямо в машину. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
8: Торговая марка «Гапочка». Только джинсы и брюки и ничего лишнего.
9: Купи себе хорошие брюки. Брюки купили себе.
8: Теперь каждые вторые мужские брюки и джинсы за половину цены.
9: Брюки купили себе.
8: Магазин брюк и джинсов «Гапочка» на проспекте Мира, 105. Купи себе хорошие брюки и джинсы.
9: Брюки купи себе.
10: Помните, ипотека раньше была доступной. Это снова реально. В районе Юдинский. Для всех. Юдинский – это 142 гектара продуманного пространства. Экология, современные планировки, школы, детские сады и новые дороги. Смотрите в будущее уверенно. Живите в Юдинском. Отдел продаж 274-97-97.
11: Проектная декларация на наш счет полгощая. СЗ «Универсалстрой». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Свежий фермерский урожай, домашние сыры, деликатесы и все для вашего дачного отдыха. Продуктовый базар в Сибири с 16 по 19 июля. Каждый день розыгрыш призов. МВДЦ «Сибирь», авиаторов 19.0+.
13: Купальный сезон открыт. Пикник-парк «Акватория». Бассейны с теплой водой, детские и взрослые. Сауна-шезлонги, кафе-бар, беседки с мангалами и купольные домики. Приезжай на день, оставайся на ночь. Пикник-парк «Акватория». Летний отдых у Енисея каждый день. Сайт akvatoriapark.ru.
14: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Здесь налево или направо. Навигатор.
3: 7.16 в Красноярске, антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин на месте. Добрый вечер, здравствуйте. Итак, поговорим о рекордах. Австралиец Джозеф МакГрейл Бейтс побил мировой рекорд по громкости мужского крика. Он кричал слово «now», ну, сейчас. Его ор достиг громкости в 122,4 децибела. Это сопоставимо с шумом от взлетающего самолета. То есть, если вдруг что, самолет переорать он сможет. В интервью, кстати, он признался, что в детстве был тихоней. И вы знаете, люди, которые вот были тихонями, в какой-то момент им надо просто проораться, и тогда все нормально будет. Представляете, они все это, возможно, копили, не могли высказаться, а потом как не то, что высказались, а выкричались, и стало все нормально и все хорошо. Какие к ним могут быть вопросы? Никакие, еще и рекорд побил. Значит, до этого был какой-то другой, поэтому... Сильный мужчина в плане голосовых связок и легкий. Еще одна интересная ситуация. Британка целый год ежедневно сидела под дубом. Натали зовут девушку. Она боролась с профессиональным выгоранием. У нее получилось. Все стало хорошо. Видимо, дуб обладает какой-то аурой позитивной. Возможно, она выбрала какой-то тот самый дуб. Возможно, она присматривалась, ходила такая, может быть, вот возле ивы посидеть, если вообще в Британии ивы, вот. Может быть, вот тут, может быть, клен или какой-то еще. Все-таки выбрала дуб, посидела и все. Причем, когда она сообщила близким о своей идее, возможно, ей сказать, ты что, с дуба рухнула? Зачем каждый день сидеть под дубом в течение года? Но если ей помогло, значит, работает. Значит, есть какие-то целебные свойства у дуба. Дуб дает прохладу, влажность, да, и, скорее всего, силу земли. С другой стороны, опять же, смотрите, Исаак Ньютон сидел под деревом, яблоко упало на него, он такой, натолкнуло его на мысль о всемирном тяготении, пожалуйста, фундаментальные законы. Возможно, здесь тоже есть какая-то подоплека, но даже если ей просто это помогло от выгорания, то это уже хорошо. Поэтому иногда вот на природе время проводить нужно.

0: Реклама.
1: Просторные квартиры для счастливой семьи в лесном мини-районе «Вита-парк». 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир от 64 до 120 квадратов. С мастер-спальнями, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ ГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Центр управления. Мы в парилке. Температура в норме.
3: Вижу в иллюминатор. Сосед косит газон. Потрясающий вид.
4: Ваша личная вселенная. Панорамные бани «Линзы» от «Алео». «Алео. Бани Сибири». 258-2080.
5: Любите готовить на природе? Вам в «Тандыр Амфора». «Тандыр Амфора». Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского, 112. Сайт tandyramfora.rf.
6: Ваши надежные, качественные, современные металлические двери. Уют-компания. Изготовление под любой дверной проем. Дизайн и цвет под ваш интерьер. Отличная шумоизоляция. Большой выбор межкомнатных дверей. Уют-компания «Ателье дверей». Выставочный зал на Авиаторов 5.
7: Бетонный завод номер 1. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер 1. Звони 8-923-359-9909.
8: Пункт металла за углом. Все сдаю в металлолом. Поварешки, ложки, кружки. Соберу все безделушки. Открывашки, крышки, вилки для картофеля до вилки. Телевизор, холодильник, даже сдам туда будильник. Таймыр Тормет принимает весь цветной металл в любых объемах по выгодной цене.
9: Звони 272-66-00.
8: Приедем сами, погрузим и вывезем. Или привози металл на Айвазовского, 14, заезд со стороны 26 бакинских комиссаров и высотная 2G, дробь 114.
9: Таймыр Втормет. Звони и сравни наши цены. 272-66-00.

0: специалиста.
1: В сети «Губернские аптеки» только по карте здоровых привычек успей купить. Цитрин 30 таблеток за 199 рублей. Мизим Форте 20 таблеток за 79 рублей. Нурофен Форте 12 таблеток за 89 рублей. И спрей Снуп всего за 99 рублей. Торопитесь!
2: Акция действует до 31 июля 2026 года. Подробности уточните у сотрудников аптеки. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. АО «Губернские аптеки» УГРН 118-246-875-90.
3: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Продолжайте движение. Навигатор.
3: 7 часов 27 минут в нашем городе. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделя на месте. Здравствуйте. Вновь пора поговорить о наших с вами любимых зумерах. Прикольные, прикольные ребята. Интересные у них, конечно, умозаключения, решения, действия. Вот я на самом деле ими восхищаюсь. Они прям смелые, интересные ребята. Так вот, зумеры отказываются общаться с людьми, если им не нравится их имя. Представляете? Более 30% молодежи испытывает к людям предвзятость, если имя не вписывается в их картину мира. Дело все в том, что они сильнее вот бумеров, озабоченные семиотикой, и считают, что смысл, заложенный в имя, отражается на характере и поступках. Но, с другой стороны, опять же, я вот вспоминаю себя, что не раз слышал такое, когда кто-то предлагал имя для ребенка, такие, ну вот назовем там, например, Егор, такие, ой, только не, я знаю одного, это предвзятость, реально, то есть, если один из сотен тысяч Егоров, вот, ну, плохо себя повел, это не значит, что вот это, все остальные, во-первых, Егоры, бросает тень на всех Егоров, при всем уважении к Егорам, Егоры, вы классные, если ты Егор, вот, классный, вот, и тем более, а ребенок-то вот новорожденный, он же еще, вот, ну, ничего не знает об этом мире, он не знает других Егоров, он будет сам Егор, вот, со своими умозаключениями, мыслями и паттернами поведения. Поэтому паттерн, ничего себе, какие слова у нас сегодня. Вот, так что ерунда, короче. Плюс еще культура мемов усугубляет ситуацию. В англоязычном интернете люди плохо относятся к Дональдам и Джессикам из-за политики и культуры, само собой. Так как, короче, это аналог наших мемов про Никиту и Настю. Вот у них вот там свои, у нас вот эти свои. Никита и Настя тоже прекрасные люди вообще по имени. Не надо судить по обложки, знаете ли. Потом вот это было «Я Никита», и там дальше вот эти вот все приколы. Осуждаю, вот. Ну, не работает это так, извините. Вот. С теми, про чье имя шутят, не общаются, не включают в тусовки, на работах, в вузах. И на самом деле, как говорится, ситуация хуже, чем кажется, согласно исследованиям. Людей с неподходящими именами брали на работу на 50% меньше, чем тех, кто обладал именами с хорошей репутацией. Вообще, как имя может обладать плохой репутацией? Ну, допустим, были нехорошие люди в истории. Но это не значит, что их имя тоже как-то влияет. Да ну никак не влияет. Это просто вот общественное мнение. Особенно не брать на работу человека, который может быть по своим профессиональным навыкам лучше, чем другой, с подходящим именем. И его не взять, это как будто бы, ну, предвзятость невероятная. Поэтому не судите по обложке, не судите по имени. Пообщайтесь с человеком, поймете, если он правда, ну, такое себе, не очень, то все в порядке, все нормально. А если нормальный, то какие могут быть вопросы? Вообще, имя абсолютно не решающий фактор. Но, опять же, исследования, вот эти всяческие опросы подталкивают как будто бы других людей, и они в это верят. Ерунда. Нужно с человеком пообщаться и понять, какой он, а потом уже все остальное. И вы знаете, вот сейчас будет немного полезной информации на правах рекламы. Я поймал себя на мысли, что летом я перестал пить вообще, в принципе, горячие напитки. То есть по утрам всегда кофе, это понятно, это стандартно. В остальное же время дня, вечера я предпочитаю что-нибудь холодное. И вот расскажу вам о своих любимчиках из «Вкусно» и «Точка». Например, ледяной эспрессо-гранат. Это вот, ну, обожаю просто. Терпкий кофе, шипучий тоник, гранатовый сироп, много льда, все это в запотевшем стаканчике. Классно. Даже когда были дожди, я пил что-то холодное. Или бамбл кофе с апельсиновым соком. Ну, наверное, все-таки делит первое место. Бодрит, охлаждает. Так что берите напиток, делайте глоток, и жизнь снова прекрасна. Всячески подтверждаю. При заказе большого или среднего кофе еще и классный стикер дадут за 1 рубль. Копите баллы, забирайте холодный кофе. Подробности, бонусы и актуальные предложения в приложении «Вкусные точка». Возрастное ограничение 6+.

0: Продолжайте движение. Навигатор.
1: Спонсор часа на Красноярск ФМ представляет ООО «СЗ Уютный дом 2009». Жилой комплекс «Айвазовский Енисей». Приглашаем посмотреть квартиры в шоуруме.
2: Информация на правах рекламы. Жилой комплекс «Айвазовский Енисей» открывает галерею демонстрационных квартир. Оцените объект не по рекламе, а своими глазами. Три дома, кирпичные фасады, французские балконы. Походите по квартирам с гардеробом, мастер-спальней и большими кухнями-гостиными. А главное, пейзажные виды из панорамных окон. Это стоит увидеть. Запишитесь на показ квартир в ЖК «Айвазовский» 219-17-12. Сайт mentalplus.ru.
3: ООО «СЗ Уютный дом 2009». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Нужно проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией. А перекапывать все – это долго и создает массу неудобств. Решение есть. Компания «Стройсибирь» выполняет бестраншейную прокладку труб методом КНП. Мы сохраним ваш ландшафт и асфальт в целости. Работаем по всему Красноярскому краю с физическими и юридическими лицами. «Стройсибирь». Звоните 242-33-64. Подробности на сайте «стройсибирьгнб.рф».
2: Хочешь удивить? Подарок на любой случай всего за 2 минуты. Электронный сертификат в стрелковый клуб «Бункер 919». Просто и быстро. 9 галерей, движущиеся мишени, опытные инструкторы. Заходи на «Бункер919.ру» и получи сертификат. Звони 230-919.
3: О, Дивснайпер, УГРН 117-246-801-9503. Красноярский край, город Красноярск, улица Ломоносова, 70, строение 6.
4: Лето, город, будни. Скучно? Как бы не так. Бункер 919. Заряжай семью или друзей. Нацеливайся на яркие впечатления. А со скидками это вообще огонь. 10% в будни до 15 часов на индивидуальные программы. 15% в день рождения. Подробно по телефону 2919. Крупнейший стрелковый клуб в Сибири. Два филиала. Ломоносова 70, строение 6 и вторая Брянская 4.
5: Сайт bunker919.ru.
6: Хочешь не просто учиться музыке, а выйти на настоящую сцену? Школа музыки Threefold Bass приглашает на вокал, гитару, барабаны, клавиши и бас-гитару. Преподаватели – действующие музыканты. Threefold Bass. Парижской коммуны 44.
7: В сети «Губернские аптеки» только по карте здоровых привычек успей купить. Цитрин 30 таблеток за 199 рублей. Мизим Форте 20 таблеток за 79 рублей. Нурофен Форте 12 таблеток за 89 рублей. И спрей Снуп всего за 99 рублей. Торопитесь!
8: Акция действует до 31 июля 2026 года. Подробности уточните у сотрудников аптеки. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. АО «Губернские аптеки». УГРН 118-246-875-90.
9: Двухкомнатная в лесном мини-районе Витапарк. 55, 60 или даже 77 квадратов. Какая нужна вам? Более 20 видов уникальных планировок двухкомнатных квартир от архитектурной лаборатории «Арбан». С эркерами, гардеробными, лондри, с видом на лес, с многовековыми соснами или на природный двор. Вы точно найдете свою двухкомнатную. Звоните 205-15-15 и выбирайте.
10: Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Здесь налево или направо. Навигатор.
3: 7.47 в нашем городе, антипробочное шоу «Навигатор», Никита Неделин. Здравствуйте, добрый вечер. И в завершении не хочется какими-то новостями вас грузить. Я расскажу о чем-то понятном, можно сказать, из детства. Вышел первый тизер убойного футбола 2. Того самого легендарного фильма про футбол и кунг-фу, который мы с вами смотрели в детстве. А кто-то смотрел, ну, в возрасте, в котором его показывали. Так вот, для меня просто это было детство. Режиссером выступил Стивен Чоу, который снял легендарный «Убойный футбол». Первую часть сыграл там главную роль, и на этот раз в центре сюжета будет женская футбольная команда. В Китае премьера состоится уже 11 июля, поэтому ждем, пока появится, возможно, в наших кинотеатрах, возможно, в онлайн-кинотеатрах. В любом случае, хотелось бы посмотреть, это интересно. Ну и что еще посмотреть? Ну, естественно, досматриваем футбол. Вчера был просто потрясающий матч Аргентины против Египта. Да, Аргентина выиграла. Сейчас очень много споров, что там теория заговора, все куплено. Аргентина украла победу у Египта. Но чаще всего много комментариев, опять же, не всех. Вот людей, которые смотрят футбол один раз в 4 года и в течение всего другого времени вообще не понимают, что происходит. Все, как по мне, арбитр отработал правильно, бригада арбитров отработала правильно, вопросов никаких. И вот эти вот все спекуляции, что там и президент США опять позвонил, куда следует, это опять же все теории заговора, ерунда. Лионель Месси бесспорно, да, великий футболист, собственно, как и Криштиану Роналду, я не умаляю значимости ни одного из них, все по-своему мощные, по-своему крутые, поэтому просто смотрим футбол, даже если за какую-то сборную не болеть, болейте просто за футбол, это всегда классно. Чемпионат мира лично мне нравится, достойный, потому что вот эти все заявления, что Египет заслуживал, все-таки нужно смотреть матч целиком, и не нужно некоторым командам бросать играть при комфортном счете, когда остается играть совсем немного. Все, на футболе и закончим, встречаемся завтра здесь же в 5 вечера в антипробочном шоу «Навигатор». Пока!

0: Ростов-ФМ. Зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 2401-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
3: Новости на Красноярск-ФМ.
4: Здравствуйте. В Омске силы ПВО отразили массированную атаку беспилотников, но несколько дронов все же достигли цели. Они повредили сооружение Омского нефтеперерабатывающего завода. По данным властей, пострадавших среди сотрудников предприятия нет. Сейчас на заводе оценивают ущерб. Жителей призывают быть бдительными, не трогать обломки дронов и укрываться в случае объявления опасности. Об этом пишет Борус. Тем временем дальнобойщики начали отказываться от рейсов из-за топливного кризиса, что уже отражается на ценах в магазинах. Доставка фруктов и овощей из Узбекистана и Казахстана подорожала на 22%, что добавило 3,5 рублей к стоимости каждого товара. Китайские маршруты выросли почти на 30%. В красноярских торговых сетях заявляют, что пока сбоев нет, но прогнозов не дают. Об этом сообщает НГС-24. Владельцы российских сайтов с 7 июля обязаны прекратить использование иностранных систем авторизации, иначе им грозят штрафы до 700 тысяч рублей. Закон об этом вступил в силу. Он касается только владельцев ресурсов, а не самих пользователей. При этом граждане могут по-прежнему использовать иностранные почты для входа, если регистрировались через них ранее. Теперь для авторизации на российских сайтах можно использовать только отечественные сервисы – номер телефона, госуслуги или биометрию. Об этом пишет Борус. В Красноярском крае на госуслугах стартовала вторая волна записи в первый класс. До 5 сентября родители могут подать заявление в любую школу, не привязанную к адресу проживания. Решение о зачислении принимают в течение 5 рабочих дней. Прием будет идти до заполнения свободных мест. В первую волну большинство родителей выбрали электронный формат. Об этом пишет Борус. 97% россиян считают, что первая же совместная поездка может стать причиной расставания. Для 70% женщин это возможность заметить красные флаги в поведении партнера. Среди мужчин такого мнения придерживаются 54%. При этом 41% россиян готовы отправиться в отпуск вместе уже после нескольких свиданий. Главные поводы для тревоги – постоянные жалобы, злоупотребление алкоголем и споры о деньгах. Об этом пишет «Кровавая барыня». И о валюте доллар 76.12, евро 86.90. Наталья Мальцева, служба информации.
5: Вот оно какое наше лето. Лето это хорошо.
6: Климат-контроль.
7: На 96,2 FM.
8: Завтра в четверг, 9 июля, в нашем городе переменная облачность. Осадков не ожидается. Ветер от 3 до 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 14, плюс 16. Днем до плюс 20.
9: Новая музыка в секретной фонотеке.
10: Красноярск.

0: Красноярске 8 часов вечера. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
7: Привет, салют.
8: Привет.
9: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: Реклама.
1: Хочешь удивить? Подарок на любой случай всего за 2 минуты. Электронный сертификат в стрелковый клуб «Бункер 919». Просто и быстро. 9 галерей, движущиеся мишени, опытные инструкторы. Заходи на «Бункер919.ру» и получи сертификат. Звони 230-919.
2: О, Дивснайпер, УГРН 117-246-801-9503. Красноярский край, город Красноярск, улица Ломоносова, 70, строение 6.
3: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: всегда в «Артбетоне».
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Артбетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-76-96.
3: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Estás conectado al Estéreo con DJ Chus.
1: Estéreo.

0: Красноярск ФМ. Зарегистрировано Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ-2401-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: The groove, the rhythm, the drums. Estéreo Productions.

0: That was Antagonite with Nana on Armada. When you're playing straight after an event like a football match, you never really know how the vibe is going to be, but I could pretty quickly tell that people were in the mood for a party. The sound at Casablanca is excellent, and personally I find that one of the most important things in any nightclub. If the sound isn't good, nothing really translates. So far, music this episode from Themba, Andy Bros and Hot Lap. Up next, Rhodes with the hit single Kids.
1: Красноярск. Вечерний маршрут можно сделать вкуснее. По дороге домой заезжайте во вкусные точка за ужином в автораздачу. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
3: СМИ Красноярск ФМ. Зарегистрированы Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Красноярск. Вечерний маршрут можно сделать вкуснее. По дороге домой заезжайте во «Вкусные точка» за ужином в автораздачу. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
3: Радио. Красноярск ФМ.

0: Красноярске 11 часов вечера. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Ассаламу алейкум.
7: Бонжур.
8: Привет,
9: хай. Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио.
12: Красноярск FM.

0: рекламу.
1: Красноярск. Вечерний маршрут можно сделать вкуснее. По дороге домой заезжайте во вкусные точки за ужином в автораздачу. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точки». 6+.
2: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: Реклама.
1: Красноярск. Вечерний маршрут можно сделать вкуснее. По дороге домой заезжайте во вкусные точка за ужином в автораздачу. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

Ну все, перестань плакать. Повторяй за мной. Улыбнись. Давай!

0: Красноярске полночь. Здравствуйте. Реклама.
1: Бонжоро.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
7: Бонжо.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио. Красноярск FM 96.2.
12: СМИ «Красноярск-ФМ». Зарегистрировано Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ-24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск. Музыка на максимум, а перекусить негде? Ошибаешься. Автораздача «Вкусная точка» работает круглосуточно. Заезжай за новым бургером Chicken Premier с перцем на гриле и соусом терияки. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
3: Красноярск ФМ.

0: реклама.
1: Ночной Красноярск не спит. И вкусный перекус тоже. Во «Вкусной точка» работает круглосуточная автораздача. Заезжайте за кофе, картошкой фри, наггетсами или бургером. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
3: «Красноярск ФМ».

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск. Музыка на максимум, а перекусить негде? Ошибаешься. Автораздача «Вкусная точка» работает круглосуточно. Заезжай за новым бургером Chicken Premier с перцем на гриле и соусом терияки. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Красноярский час ночи. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Бонжор.
3: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
4: Hello, everybody.
5: Коничива.
6: Здоровеньки були.
7: Саламатсва.
8: Бонжур.
9: Привет, хай.
10: Привет, салют.
11: Привет.
12: Радио.
13: Красноярск FM 96.2.
14: СМИ Красноярск ФМ, зарегистрированы Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: реклама.
1: Ночной Красноярск не спит. И вкусный перекус тоже. Во «Вкусной точка» работает круглосуточная автораздача. Заезжайте за кофе, картошкой фри, наггетсами или бургером. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
3: «Красноярск ФМ».

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск. Музыка на максимум, а перекусить негде? Ошибаешься. Автораздача «Вкусная точка» работает круглосуточно. Заезжай за новым бургером Chicken Premier с перцем на гриле и соусом терияки. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
3: Красноярск ФМ.

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск не спит. И вкусный перекус тоже. Во «Вкусной точка» работает круглосуточная автораздача. Заезжайте за кофе, картошкой фри, наггетсами или бургером. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
3: «Красноярск

0: Bonjour.
1: Привет,
2: Привет.
3: Привет.
4: Радио. Красноярск FM 96.2.
5: СМИ Красноярск ФМ, зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: реклама.
1: Ночной Красноярск. Музыка на максимум, а перекусить негде? Ошибаешься. Автораздача «Вкусная точка» работает круглосуточно. Заезжай за новым бургером Chicken Premier с перцем на гриле и соусом терияки. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
3: Красноярск.

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск не спит. И вкусный перекус тоже. Во «Вкусной точке» работает круглосуточная автораздача. Заезжайте за кофе, картошкой фри, наггетсами или бургером. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск. Музыка на максимум, а перекусить негде? Ошибаешься. Автораздача «Вкусная точка» работает круглосуточно. Заезжай за новым бургером Chicken Premier с перцем на гриле и соусом терияки. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск не спит. И вкусный перекус тоже. Во «Вкусной точка» работает круглосуточная автораздача. Заезжайте за кофе, картошкой фри, наггетсами или бургером. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Красноярске 3 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио.
12: Красноярск FM 96.2.
13: СМИ Красноярск ФМ, зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер, серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: рекламу.
1: Ночной Красноярск. Музыка на максимум, а перекусить негде? Ошибаешься. Автораздача «Вкусная точка» работает круглосуточно. Заезжай за новым бургером Chicken Premier с перцем на гриле и соусом терияки. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск не спит. И вкусный перекус тоже. Во «Вкусная точка» работает круглосуточная автораздача. Заезжайте за кофе, картошкой фри, наггетсами или бургером. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
3: Красноярск ФМ.

0: can shake, shake, shake.
1: Реклама.
2: Ночной Красноярск. Музыка на максимум, а перекусить негде? Ошибаешься. Автораздача «Вкусная точка» работает круглосуточно. Заезжай за новым бургером Chicken Premier с перцем на гриле и соусом терияки. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка».
3: 6+.
4: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
5: Красноярск ФМ.

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск не спит. И вкусный перекус тоже. Во «Вкусной точке» работает круглосуточная автораздача. Заезжайте за кофе, картошкой фри, наггетсами или бургером. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Красноярске 4 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Здоровеньки были.
6: Саламатсва.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
7: Привет, салют.
6: Привет.
8: Радио. Красноярск FM 96.2.
9: СМИ «Красноярск-ФМ». Зарегистрированы Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ-24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама. Раннее утро. Это когда нужен быстрый старт. Кофе, пирожок или что-то посытнее по пути во вкусные точка. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка». 6+.
1: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Пока город только просыпается, вы уже в пути. Захватите кофе и что-нибудь к завтраку во «Вкусной точка». Круглосуточная автораздача в Красноярске уже работает. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
3: Радио «Красноярск ФМ».

0: Реклама. Раннее утро. Это когда нужен быстрый старт. Кофе, пирожок или что-то посытнее по пути во вкусные точка. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка». 6+.
1: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Красноярске 5 утра. Доброе утро.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио.
12: Красноярск FM 96.2.
13: СМИ Красноярск ФМ, зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Пока город только просыпается, вы уже в пути. Захватите кофе и что-нибудь к завтраку во «Вкусной точке». Круглосуточная автораздача в Красноярске уже работает. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама. Раннее утро. Это когда нужен быстрый старт. Кофе, пирожок или что-то посытнее по пути во вкусные точка. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка». 6+.
1: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Пока город только просыпается, вы уже в пути. Захватите кофе и что-нибудь к завтраку во вкусной точке. Круглосуточная автораздача в Красноярске уже работает. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
3: Радио. Красноярск ФМ.

0: В Красноярске 6 часов утра. Доброе утро.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Ассаламу алейкум.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
3: Привет, салют.
6: Привет.
7: Радио. Красноярск FM

0: Реклама. Раннее утро. Это когда нужен быстрый старт. Кофе, пирожок или что-то посытнее по пути во вкусные точка. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка». 6+.
1: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Пока город только просыпается, вы уже в пути. Захватите кофе и что-нибудь к завтраку во «Вкусной точка». Круглосуточная автораздача в Красноярске уже работает. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Красноярск-ФМ.
1: Раннее утро. Это когда нужен быстрый старт. Кофе, пирожок или что-то посытнее по пути во вкусные точка. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Красноярске 7 часов утра. Доброе утро.
1: Реклама.
2: Просторные квартиры для счастливой семьи. В лесном мини-районе «Вита-парк». 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир. От 64 до 120 квадратов. С мастер-спальней, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ ГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Главный сюрприз июля – семейная ипотека продолжает действовать. А главный сюрприз июля от Арбан – бонус в 100 тысяч рублей и ставка 5,5% по семейной ипотеке при покупке однокомнатной в 42 квадрата в кирпичном доме с благоустроенным двором и собственной искусственной рекой в новом речном квартале лофт-района «Портовый». Предложение действительно только в июле. Подробности 205-15-15 и на сайте arban.ru. АО «СЗ Арбан». Проектная декларация наш.дом.рф. Полная стоимость кредита от 7,3% до 8%. Изучите все условия кредита на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Бонжорно.
4: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
5: Hello, everybody.
6: Коничива.
7: Здоровеньки, булы.
8: Саламатсва.
9: Бонжур.
10: Привет,
11: хай. Привет, салют.
12: Привет.
13: Радио. Красноярск FM.